0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru. We'll be right back.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
1: Все предложения действуют с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, 16-1, кабинет 12-4. Угарян 1086-3703.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Рекорд. Погода.
1: Сейчас в Самаре около 5 градусов. Холодно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет сегодня теплее, но прям не очень-то и теплее. Около 8. Но завтра-то вообще 5 градусов днем. Это максимальное, на котором мы можем рассчитывать температуру. Так, ну, потом все-таки потеплеет и так далее. Давай зафиксируем. Сейчас 5, холодно, днем. Ну, чуть теплее, около 8. Не чуть теплее, а жарче. В компании с первой танцевальной будет тебе однозначно. Далее у нас крем-сода. Никаких больше вечеринок. Slow down, Divac. Скоро-скоро. И мега-утро с 7 до 11.
0: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности

0: Акция действует до 15 октября 2026 года.
1: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
0: Застройщик «Лосы» заказ «Кодевелоп». Проект декларации на сайте «Наш.ком.рф». Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
2: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которые ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7 846 255 08 30.
3: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Доброе утро! Начинается мега-утро на рекорде. Я Сергей Шевченко в твоей компании. Делаем все возможное, чтобы у тебя было пятничное настроение, даже если пятница для тебя не пятница. Ну, в плане, на календаре это все равно пятница, а завтра, например, на работу просто. Да, создаем такой вайб, такой настрой. Кто знает, может быть, именно когда ты проникнешься вот этим настроением пятничным, ты все-таки примешь верное решение по поводу похода на день рождения рекорда. Ну, положительное решение. То есть, ты просто возьмешь и подумаешь, а хватит уже тянуть, да? Билеты по 1500 не всегда будут. И это, кстати, правда. День рождения рекорда отмечаем в ноябре 20 числа в ивент-холле «Сигнал». Приезжает диджей Фил, МС Жан с 9 вечера до глубокой ночи. Самые крутые треки за всю историю пиротанцевальной, темы наших дней, специальных сетах. Для тебя мероприятие запрещено для детей. Ну, естественно, будет много всего интересного. Самое главное, мы соберемся, увидим друг друга и отдохнем. Ссылочка на билеты есть в телеграм-канале, Макс-канале и в ВК в закрепе. Ну, вообще, в принципе, у всех билетных операторов есть билеты. Ну, на всякий случай ссылочка есть. Пока, действительно, они стоит 1500 рублей. Мы тебя ждем. Ну, теперь создаем пятничное настроение. К розыгрышам перейдем скоро, а по музыке Hardit House впереди. Далее Альфа Джек. Услышим Fastboy. Классика The Root. Мне кажется, на дне рождения рекорда точно будет эта тема. И прямо сейчас в начале мегаутра не пятницы, точнее, пятничного мегаутра у нас Алок. Это Рекорд Дэнс Радио. Доброе утро!
3: Празднуем день рождения.

0: гороскоп на сегодня.
1: Советы астрологов на сегодня пятницу. Овны, отличный день для завершения начатого. Сделайте финальный рывок в делах. Тельцы, звезды советуют не спешить, особенно с крупными покупками. Близнецы, продуктивная пятница ожидает вас. Ваша решимость поможет преодолеть любые преграды и добиться значительных успехов. Раки, будьте реалистами и не переоценивайте свои силы. Львы, день заслуженного триумфа. Четко определите приоритеты, смело заявляйте о своих правах и забирайте свою награду. Девы, прекрасное время для неформального общения. Весы, уверенность в себе поможет обойти любые препятствия. Скорпионы, день откроет новые горизонты. Ловите шанс узнать ценную информацию. Стрельцы, время проявить стойкость и характер. Не бойтесь требовать то, что по праву принадлежит вам. Козероги, звезды обещают исполнение давнего заветного желания. Ваш прошлый упорный труд наконец-то принесет плоды. Водолеи, сохраняйте полное хладнокровие в любой ситуации. Спешка и эмоции могут привести к досадным промахам. Рыбы, для достижения идеального результата придется проявить настойчивость, зато вечер обещает приятные новости. Гороскоп можно переслушать в телеге в Максе, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

разминаемся прямо сейчас. Я, правда, не знаю, перед чем мы разминаемся. Ну, мы просто называем первыми утреннюю игрушку нашей утренней разминки, кофейной разминки. Ну, после разминки должно быть что-то еще. Ну, наверное, другие розыгрыши, может быть, да? Вообще, в принципе, рабочий день, в конце концов. Мы тебя приободряем и процессом игры, и, конечно же, бодрыми бонусами. Отправлю тебя в кофейню, да, приглашу на кофе. Подарю по двойному приглашению в Мозаику Финтина абсолютно любой напиток кофейный. В любое время можно туда отправиться. Прямо сейчас ставлю 15 секунд подборку из треков. Нужно их пересчитать. Отправить количество в личку в телеге, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит нам в одно окно. На один монитор. Давай считать.

0: надо как-то прикольнуться, не давать варианты. Мне кажется, кто влез по дрова будет прислать ответ. Ладно, варианты такие. Не буду рисковать, а то, в принципе, вообще заигноришь и не будешь ничего писать. 5 или 7 треков тут было. Отправляй 5-ку, либо 7-ку в личку телеги, либо в личку ВК жду 10-го, 20-го и 30-го.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, рассчитывай на то, что слабый термометр поднимется куда-то высоко, не стоит сегодня. А завтра вообще, в принципе, выходной у столбика термометра будет. Ну, хочется же полежать в выходной. Сегодня, сейчас около 5. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен дождь, и будет 8 градусов. Завтра 5 градусов – это максимум, на который можно рассчитывать, в принципе, в дневное время. Но я же рассчитываю на то, что ты уже поднялся. Ну, если что, поднимем. А если уже, в принципе, проснулся давным-давно, то поднимаем уровень бодрости и настроя. С помощью музыки, конечно же, Робин Шульц впереди, Альфа Джек с ремейком на Walking on a Dream и Fast Boy с новинкой.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505.
5: Застройщик ООС «Зафинстрой». Проект регистрации на сайте наш.дом.рф.
6: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
7: Все предложения действуют с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
8: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
9: Реклама в Самаре 212-99-90.
10: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

Начинаем разливать кофе. Ну, приглашение на него раздавать. Разливать будут в Мозаик Кофе Интим. Мы туда тебя приглашаем, в любую из локаций, на любой кофе. И взять с собой, может, тоже кого угодно. Любого человека. Приглашение на двоих. Сразу троим отдаю. Ранее ставил 15-секундную подборку из композиции. Надо было их пересчитать. Отправить количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Было 7 штук. Вовремя семерку отправили Сергей Максимов, Павел Долгов и Екатерина Полякова. Катя, Паша, Серега, поздравляю вас и приятного кофепития желаю. Отличной пятницы тебе желаю. Доброе утро.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области в районе 5 утра объявили ракетную опасность. В аэропорту Курумыч ввели ограничения. Несколько рейсов уже задерживаются. Сентябрьские продажи «Лада» оказались лучшими с начала 2026 года. За месяц в России было реализовано более 30 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 10,5% больше машин, чем в августе. Лидером продаж остается «Лада Гранта». Сегодня будет на 8 градусов холоднее, чем вчера, следует из данных Яндекс.Погода. Объявлен желтый уровень погодной опасности. К тому же ожидается порывистый ветер. Ну а завтра еще холоднее. МЧС региона предупреждает о вероятности мокрого снега и гололедицы на дорогах. А еще больше новостей читай в наших Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». И там же в закрепе найдешь подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам исполняется 22 года. Отмечать мы будем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя сыграют диджей Фил и MC Жан. Билеты по-прежнему по 1500 рублей. Найдешь их у билетных операторов. Если что, ссылка есть в телеге, в Максе, ну а также в нашей группе ВКонтакте в закрепленных записях. И все это запрещено для детей.
2: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

есть кофе. Мы разыграли в этом часе. Не все приглашения отдали в Mosaic Coffee. Ну, в принципе, мне кажется, это нереально сделать все отдать, потому что у нас много.

0: Много приглашений, много кофен. И раздаем вот каждое мега-утро. По крайней мере, утро-то точно начинаем мы с наших кофейных забав. Вообще, в конце мега-утренних 60 минуток периодически тебя спрашиваем, что ты слушал. Просто такой тест на внимательность, либо просто на интуицию, на удачу. Ставлю два фрагмента, двух композиций. Нужно выбрать ту историю, которая была, тот трек-будильник, который звучал. Если ты даже не слышал, просто угадай. Выбирай первый, либо второй, отправляй единичку, либо двоечку в личку Telegram канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Ну и сразу троим подарю по двойному приглашению в Мозаику Финти на абсолютно любой кофе буквально через несколько минут. Давай выбирать первый фрагмент. Фрагмент номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Пока на улице 5 градусов, и по данным Яндекс.Погоды, столько же будет днем, но завтра. Сегодня, в принципе, тоже жары не будет, но все-таки столбик термометра должен дотянуться до отметки в плюс 8. Дальше мы слушаем Lucas & Steve Toca Disco. И обязательно в эфире появится Тиесто. Дождемся.
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует 15 октября 2026 года.
2: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится. Водитель кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
10: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт. Без суеты и переплат. Телефон 8 846 275 25 25.
13: Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме четвертого месяца, когда платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с двумя целями. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте gk.lasточка.ru. Предложение на 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
14: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
15: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
16: Да ладно.
15: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
16: Хорошая история.
15: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
16: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

продолжаем радовать тебя музыкой, но, конечно же, хочется знать поименно, кого мы радуем музыкой. В плане, конечно, треков это не сделать, потому что очень много слушателей у первого танцевального. А вот в розыгрышах это вполне реально. Когда что-то разыгрываем, потом ты побеждаешь, либо пишешь, как тебя зовут, да, либо уже написано, либо в эфире представляешься. Подводим итоги еще одной игрушки, очень легкой. В конце утренних часов спрашиваем тебя, что мы слушали. И даже если ты ничего не слышал и только недавно присоединился, то можно угадать. Ставил два фрагмента, нужно было выбрать первый либо второй. Надо было выбрать первый и отправить единичку в личку телеги либо в личку ВК. Вовремя это сделали у нас Александр Яковлев, Богдан Куликов и Александра Кузнецова. Саша, Богдан и Саша, Александр, Александра и Богдан, поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой кофе. Продолжаем радовать тебя отличной музыкой. Мега Утро здесь.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Мега утро!
0: На рекорде.
2: Мега утро продолжается, и помню, что ты так или иначе причастен к контенту, который у нас здесь есть. Ну, к примеру, у нас есть рубрика «Засада», мы читаем твои сообщения, которые приходят, где патрули ДПС, сложности на дорогах, пиши в личку телеги, в личку ВК, либо под постами «Засада», которые мы каждое утро публикуем, мы, кстати, сами там тоже пишем, дублируем из лички сообщения. Ты присылаешь треки для трэш-пати для нашей рубрики 840-845, и вообще, в принципе, мы участвуем, мы устраиваем различные опросы, а ты в них участвуешь. Вот, в телеге в МАК, в наших информационных каналах очень много различных опросов, и шуточных, и серьезных, на актуальные какие-то темы, какие-то бытовые, какие-то лично про тебя. Заходи, голосуй, нам интересно знать и твое мнение, и вообще о тебе что-то узнать. Так вот, сегодня утром уже тоже парочку опросов мы организовали. Пока давай доберемся до скоро до засады, до трэш-пати, до твоих сообщений, пока давай познакомимся с плейлистом. Дальше Клуни. Ждем Армина Ван Бюрена.

0: Brothers. Скоро-скоро. Ну а прямо сейчас встречаю тему Magnetic. Я Сергей Шевченко. Желаю доброе утро тебе. Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Советы от Раудов на сегодня пятницу. Овны, отличный день для завершения начатого. Сделайте финальный рывок в делах. Тельцы, звезды советуют не спешить, особенно с крупными покупками. Близнецы, продуктивная пятница ожидает вас. Ваша решимость поможет преодолеть любые преграды и добиться значительных успехов. Раки, будьте реалистами и не переоценивайте свои силы. Львы, день заслуженного триумфа. Четко определите приоритеты, смело заявляйте о своих правах и забирайте свою награду. Девы, прекрасное время для неформального общения. Весы, уверенность в себе поможет обойти любые препятствия. Скорпионы, день откроет новые горизонты. Ловите шанс узнать ценную информацию. Стрельцы, время проявить стойкость и характер. Не бойтесь требовать то, что по праву принадлежит вам. Козероги, звезды обещают исполнение давнего заветного желания. Ваш прошлый упорный труд наконец-то принесет плоды. Водолеи, сохраняйте полное хладнокровие в любой ситуации. Спешка и эмоции могут привести к досадным промахам. Рыбы, для достижения идеального результата придется проявить настойчивость, зато вечер обещает приятные новости. Гороскоп можно переслушать в телеге в Максе, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

0: Засада на рекорде.
1: 8.13 в Самаре, и читай твои сообщения в засадах каждый час по ходу мегаутра. Озвучиваем твои сообщения, информацию, где нужно быть аккуратнее, внимательнее, где необычные пробки, заторы. Ну и, конечно, ты делишься информацией, где провели ДПС, чтобы с особым рвением соблюдать ПДД. Пиши в телеге и в Максе под постами засады, которые мы каждое утро вывешиваем. Ну и, конечно, можно писать в личку телеги, в личку ВК. Да, туда многие пишут, мы тут тоже дублируем сообщения. В телегу и в Макс, в каналы, чтобы все могли все прочитать. Так, озвучиваю, что у нас имеется на данный момент. Так, постмехзавод, вот здесь вот информация такая поступила. Так, дальше. Революционный — это аэродромный, Мяги, Марис Тореза, Дзержинского мегастрой, Юшка, Постгород, Первое безымянное кольцо, Солнечное кольцо, промышленности после улицы Авроры. Из города как ехать. Спасибо большое. Свежие данные чуть позже озвучу. Ну, заходи, читай, пиши. Телегу, Макс, Радио Рекорд Самара. Будь аккуратен, соблюдай ПДД.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 7 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем столько же и будет. Возможно, небольшой дождь. Завтра осадки и температура будет еще меньше. Плюс 4 в дневное время. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Ну, как будто бы на дорогах свободно. Но есть пара улиц, где точно не свободно. Физкультурная от Нововокзальной до Кирова. Проезд занимает около 15 минут. И столько же едем по улице Победы от Нововокзальной до Кирова. Имеет в виду. Далее, Москва, Новосадовая относительно свободные по направлению в город. Ну, есть, конечно, там затор от самолета до Нововокзальной небольшие по Москве перед кольцом Луначарского. Так, далее, Кирова от Вольской до Физкультурной 10 минут, Гагарина от промышленности до 22-го 10 минут, Ракита от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, Димитрова от Молодежки до Москвы и Южный мост немножечко по направлению в город тоже притормаживает. Дальше по музыке у нас Хюгель с новиночкой, и дождемся Алока обязательно.
0: Рекорд реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на рекламации на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Обычный день, если ты не в Супре.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
8: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
9: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
1: Отмечаем день рождения. Напоминаю, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной в Самаре. 22 года нам приезжает DJ Phil, MC Жан. С 9 вечера до глубокой ночи самые яркие хиты для тебя – отдыхаем, танцуем, общаемся, может быть, даже ностальгируем. Все-таки 22 года. Успей купить билеты по 1500 рублей на Кассир.ру. У всех билетных операторов, в принципе, можешь купить. Ссылочка есть в телеге, в Максе и ВК в скрепленных записях, если что. Но можешь самостоятельно просто зайти на Кассир.ру. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Мы тебя очень ждем.
10: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

Рекорд и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал». На дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: 8:28 на часах. 10 рейсов задерживаются в самарском аэропорту в данный момент. Курумыч закрыт из-за ракетной опасности, которая продлилась этим утром 2.5 часа. Ранее был объявлен отбой. Также вводились некоторые ограничения в движении общественного транспорта. Их сняли. Стоимость бензина в Самарской области за неделю не изменилась, сообщает Самара-Стат. Колебания минимальные, практически незаметные, утверждает ведомство. А вот мясо и яйца за неделю подорожали. Сильнее всего прибавили в цене бананы. Из Самары в Пензу запустили электропоезд «Финист». Время в пути 4 часа 20 минут, состав из 5 вагонов, вместимость более 1000 пассажиров. В вагонах USB-розетки, багажные стеллажи, кондиционеры, системы обеззараживания воздуха. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники и места для колясок. Больше новостей в Макс-канале, Радио Рекорд Самара и в Телеграм. Подписывайся. Ты также предлагаешь контент, пиши в личку телеги, в личку ВК, очевидцем чего ты стал. Ну и пиши о засадах, где какие сложности на дорогах, под специальными постами под названием «Засада» мы каждое утро публикуем. Либо, опять-таки, в личку Телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Ну и читай всю информацию под постами «Засада». Мы тоже озвучим в эфире каждый час, напомню. Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое. Еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
12: Празднуем день рождения

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8:43 в Самаре, смотрю на часы, на календарь и понимаю, и вообще на улицу смотрю, понимаю, пора не только запускать рубрику «Трэш-пати», да, она обычно в это время выходит каждое мегаутро, пора не только ставить классику «Трэш-пати», потому что сегодня пятница, по пятницам мы ставим то, что уже однажды включали, и это прям нашло отклик у тебя. Пора включать конкретно именно эту тему. Смотрю, да, похолодало, завтра еще холоднее, все, пора ставить. Эта тема уже как-то звучала. Ну, достаточно неоднозначная история, если честно. Но есть такой настрой в ней. Какой-то, мне кажется, весьма подходящий для осени и все такое. Ну, песня так и называется «Осень». Давай слушать. Наверняка ты уже натыкался на нее в рубрике «Трэш-пати». Вообще, теме уже 10 лет этому треку. Пора переслушать. Я напомню, для чего мы это делаем. Ну, что как-то тебя взбодрить, а то звучат крутые треки, да, и вот на тебе. Хотя в «Трэш-пати» тоже бывают достойные композиции. Может быть, даже тебе это как раз-таки история очень понравится. Все возможно, это нормально. Но ты комментируй, вот как раз-таки нравится, не нравится, раздражает что-то, может быть, еще какие-то мысли, думки есть. Рассказывай, пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» и в личку ВК. Ради твоих сообщений мы все это и включаем. В конце темы я все озвучиваю, также задаю вопрос по тексту, и за правильный ответ еще бонус приятно можно будет получить. Сдарю тебе пару билетов в кино. «Трэш-пати» начинается прямо сейчас. Погнали. Классика «Трэш-пати».

чувствую, что отдыхаю душой. Осень — это просто дежавю. Она мой верный и преданный друг. Осень дарит терпкий запах листвы и надежду, что сбудутся все мечты. Мимо

0: все мечты.
1: Ну, на этом, в принципе, можно было завершить композицию, да, обрезать там ее можно было, но зачем? Давай слушать дальше.
2: Это трэш, парень.

0: сайт зацеплю. Ну, смайлики тут, конечно, есть смеющиеся, есть сердечки, да, вот как-то разделились вы. Погнали, что еще с текстом написано. Так, я заслушался, написал нам Иван. Глубокомысленная, или я так охарактеризовал просто композицию эту. Скажите ему, что рэп это не его, а музыка ничего. Это Татьяна нам пишет. Почему я не слышал раньше этот шедевр? И грустно, и смешно. Как быть? Да никак, просто наслаждаться. Рубрика «Трэш-пати». Так, это сообщение у нас от Коли. Пришло, как вы находите такие композиции? Это вопрос такой стандартный, ну, как минимум раз в неделю приходит, а иногда даже каждый день бывает. Так, супер трек, смеется Андрей. Так, что еще? Что еще? Смайлики. Я что, радио включаю, чтобы грустить? Тоже смайлик смеющийся. Хорошо, что вы смайликами все закрываете, все ваши сообщения. Понятное дело, что где-то вы с юмором, с улыбкой пишете. Так, ну и... наверное, да, все. Ну, смайлики, конечно, как я буду озвучивать, никак. Но спасибо большое за реакцию, я все вижу. Теперь вопрос по тексту, скажи, пожалуйста, что там заварить хотел герой этого трека? Кофе либо чай? Что он хотел сделать? Какой напиток? Кофе или чай? Это для галочки вопрос, на самом деле. Пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Итак, что там собирался пить исполнитель трека, чай или кофе? Жду 40-го, отдам пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас в Самаре температура плюс 6, по данным Яндекс.Погоды, днем около 8, небольшой дождь возможен, завтра также осадки возможны, и плюс 4 только в дневное время. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов, движение затруднено, и сейчас у Победы улица от Александра Матросова до Кирова задержит тебя на 20 минут, по физкультурной не объехать, от Нововокзальной до Кирова тоже 20 минут. Юшка от поста до Заводского 15-20 минут едет сейчас, также проблема на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, от Бенка до Москвы, на Московском шоссе от Гагарина и до 4-го проезда. Очень все плотно, 15-20 минут занимает проезд, ну и в центр, после Революционной до Луначарского. А так остальная часть Московского шоссе свободна, как и Новосадовая. Авроры от Марии Старес до Дебенко, Советская армия страны Карла Маркса до Антошки, также перед улицей Гагарина от Дебенко и от Марии Стареса, от Карла Маркса до Москвы, от Новосадовой до Московского шоссе. Нововокзальная от Черемшанской до Фадеева. На Кирова здесь свободнее. Ну, после Старозагора на Кирова пробка до самолета. На Кирова, наоборот, от Старозагора до Карла Маркса проблема. На Нововокзальной еще между Москвой и Новосадовой. Алматинка, страны Московского шоссе до Карла Маркса, как и Ракитовское шоссе. Будь внимателен, аккуратен, оставайтесь в компании Рекорды. Клуни, далее Good Girl и Калин Харрис, Эри Голдинг, классика I Need You Love.
1: Рекорд реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует 13 октября 2026 года.
2: Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика УСС «Газ Кард Девелопмент» до ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры и не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gk-lasnochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
7: В «Чеснок» на «Авроре» 110.
6: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
7: А 31 декабря большая новогодняя сказка для всей семьи.
6: Подробности у администратора.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Рекорд. Праздным день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, подводим итоги осеннего выпуска рубрики «Трэш-пати» и пятничного выпуска в то же время, потому что пятница у нас классика. По пятницам мы ставим то, что уже однажды включали, вспоминаем, какие такие хиты в рубрике «Трэш-пати». Ну и осенний выпуск, потому что песня про осень была. И вопрос задавал тебе по тексту, что там исполнитель хотел себе сделать, чай либо кофе, ну... Для галочки вопрос, на самом деле, дослушал до конца, все, ответил на вопрос, получил билет в кино. Ну, оказался 40-м по счету со словом «кофе», на самом деле, потому что это правильный ответ. Ну, многие ответили верно. Вовремя это сделала у нас Галина. Последние цифры номера мобильника 5791. 5791. Галя, поздравляю! Кино, идешь с кем-то, билеты твои. Трек в Макс в телеге, конечно, мы публикуем и в группе ВК по хэштегу «Трэш-пати» можешь найти все предыдущие выпуски. Ну и, кстати, предлагаю свои варианты для рубрики, не стесняйся. Ну, слушал какую-нибудь ерунду, ну, либо что-то такое интересное, может быть, неформатное. Присылай в личку телеги и в личку ВК, да, заранее спасибо. Ну и спасибо всем тем, кто присылает.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.01 в Самаре, тут у рубрики «Трэш-пати» была песня про осень. У нас опрос телеги в Максе сегодня про осень. Совпадение? Ну нет, наверное, нет. Но, кстати, очень интересно, голоса распределяются. Опрос недавно стартовал, но тем не менее, в телеге, например, в Максе, давай сначала с Макса начнем. Какое у тебя сегодня настроение, да? Осеннее либо пятничное больше? И, ну, прям сходу лидировал ответ пятничное, но потом все-таки осеннее обошло. А в телеге все не так. В телеге прям сразу все топили за осеннее настроение, далеко не пятничное. О чем это говорит? Это говорит о том, что ну надо как-то с еще большим усердием тебя будить и как-то заряжать именно пятницей, да, пятничной атмосферой. Но я, правда, не знаю, как еще усерднее, знаю, все сильнее на кнопки, что лежать, включая треки-будильники, которые у нас тут крутятся. Ну да, сейчас нажму, послушаем, почитаю твои сообщения совсем скоро, в том числе о засадах, поиграем чуть попозже. В плейлисте у нас All Things Break.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9:12. Совет астрологов Овны. Отличный день для завершения начатого. Сделайте финальный рывок в делах. Тельцы и звезды советуют не спешить, особенно с крупными покупками. Близнецы, продуктивная пятница ожидается. Ваша решимость поможет преодолеть любые преграды. Раки, будьте реалистами и не переоценивайте свои силы. Львы, день заслуженного триумфа. Четко определите приоритет, смело заявляйте о своих правах. Девы, прекрасное время для неформального общения. Сегодня вам будет легко найти единомышленников и союзников. Весы, уверенность в себе поможет обойти любые препятствия. Прислушайтесь к отзывам коллег, они подскажут верный путь. Скорпионы, день откроет новые горизонты, ловите шанс узнать ценную информацию. Стрельцы, время проявить стойкость и характер, не бойтесь, требует то, что по праву принадлежит вам. Козероги, звезды обещают исполнение давнего заветного желания, ваш прошлый упорный труд наконец-таки принесет плоды. Водолеи, сохраняйте полное хладнокровие в любой ситуации, спешка и эмоции могут привести к досадным промахам. Рыбы, для достижения идеального результата придется проявить настойчивость, зато вечер обещает приятные новости. Мы продолжаем общение. В телеге Макси, во-первых, да, можно переслушать, гороскоп в группе ВК прочитать, а я почитаю твои сообщения. Как-то так пошло, похолодание такое первое, да, завтра вообще чуть ли не мокрый снег. Поэтому все про осень, трешпать, про осень, опрос у нас про осень. Напиши плюсы осени, а тут что-то как-то, да, снег, там гололедится завтра местами, холодно. Давайте плюсы напишем. Вот просто напиши плюсы осени. В телеге, в Макси, в комментариях, под опросами, либо в личку телеги, в личку ВК, как угодно. А я почитаю, и все-таки мы сделаем так, чтобы ты к осени относился очень даже хорошо. Итак, плюсы осени накидай, жду, почитаю, скоро.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.18. Ну, как-то далеко ходить не надо было, да, за плюсами осени. Попросил тебя прям написать плюс осень. Ну, я, в принципе, почитаю еще сообщение, если ты только что сейчас узнал об опросе, еще не решил, какие же все-таки у осени есть плюсы, а есть ли они. Почитаю чуть позже. А пока то, что уже накатали, прям первые комментарии в личку телеги, в личку ВК можно писать. И под опросами в телеге и в Максе. Накидайте плюсы осени. Какие они? Делись. Так, ну, листики хрустят. Вот от Федора сообщение. Осень — это осенний листопад и прекрасное время года. Стоим с моей любимой, ждем очереди на заправку и наслаждаемся прекрасной погодой. От Вячеслава сообщение. Ну, слушай, это круто, это здорово на самом деле. Идеальное время для интровертов. Почему-то Николай написал нам. Я имею в виду, не почему-то Николай написал, а почему-то именно вот для интровертов. А у меня у дочки 24 октября день рождения, пишет Наталья. Это круто. Светлана пишет, день рождения. Вот, тоже у Светланы какая дата, не пойдет, поэтому поздравлять не буду. Мы так про ноябрь можем сказать, мы в ноябре отмечаем день рождения Самарского рекорда. Пиши тоже плюсы осени. Так, не жарко вот здесь вот, да, давайте еще почитаю, просто приходит сообщение прям, да. Так, наконец-то исчезли мухи. Ну вот, кстати, пока что еще не исчезли. Но мне кажется, да, летают периодически. Вот здесь вот от Лены эстетика зашкаливает. Интересно. Пиши, еще поозвучиваю, в телеге, в Максе, ВК, плюсы осени, собираем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас, в данный момент, у нас в Самаре около 6 градусов, по данным Яндекс погоды днем 8, небольшой дождь возможен, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов, движение плотное. Сейчас Московская 60 Гагарин до 4 проезда у нас тормозит на 15 минут, оно, Московское шоссе, тебя задержит. Сложность сохраняется на улице Победы от Александра Матросова до Кирова, но поменьше, конечно, там разгрузилось немножко, 10 минут точно потратишь, но физкультурное то же самое, не объехать, от Нововокзальной до Кирова. Нововокзальная от Новосадовой до Старозагоры тоже минут на 10. На Кирове здесь посвободнее. На Революционной от Гая до Гаражной, от Дыбенко до Москвы, на Масленнику от Мичурина до Московского шоссе. Ну, кстати, по Москве так-то и в центр тоже после Революционной до Луначарского есть проблема, а в целом Москва и Новосадовая относительно свободны. Карл Маркс перед Ракитовой еще тормозит, и Южный мост в город тоже чуть-чуть остановит тебя. Мы не останавливаемся, нас не остановить. К следующей подборочки треков будильников. Переходим. Медуза, Don't Wanna Go Home и Хюгельс, новинка впереди.
0: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
0: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
5: Начиная новую жизнь.
0: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11.50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Рекорд.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Засада на рекорде.
1: Половина десятого в Самаре, несколько твоих сообщений озвучу. Каждый час у нас рубрика «Засада». Выясняем, где пробли ДПС, где нужно со своим рвением ПДД соблюдать, быть внимательнее, аккуратнее, где необычные пробки, заторы, открытые колодцы, не знаю, неработающие светофоры. Рассказывай обо всем в телеге, в Максе, в комментариях под специальным постом «Засада», либо пиши в личку ВК, в личку телеги. Мы все равно оттуда все будем дублировать, наши информканалы, чтобы ты мог тоже прочитать, и я тоже, чтобы мог все прочитать. Я сейчас вот читаю свежие сообщения. «Солнечное кольцо в город Икрулёшке». Пост моя, так, кольцо Юшка, вот опять-таки перед амбаром, ЖД-поликлиника Агибалова, пересечение Арцебушевской и Чкалова по Арцебушевской в направлении центра. Так, промышленность после Авроры из города. Не знаю, вот уже, возможно, что-то не актуально. Если что-то не актуально, пиши, а если актуально, тоже пиши, да, по возможности, рассказывай, делись информацией. И, конечно, будь аккуратен, соблюдай правила дорожного движения.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Новости.
1: Самарский аэропорт по-прежнему закрыт. Росавиация сообщила об ограничениях в 4 часа 43 минуты. Их ввели из-за ракетной опасности, которая была этим утром в регионе, но которую уже сняли. Сейчас задерживаются 12 рейсов. В Самаре началась плановая проверка уличного освещения. До 30 ноября Самаргорсвет проверит более 1000 конструкций, включая новогоднюю иллюминацию. Декор планирует установить с начала ноября. Уже восстановлено 127 конструкций, еще столько же направлено на ремонт. В Самарской области самыми популярными именами для новорожденных в сентябре стали Михаил и Анна, сообщает ЗАГС. Ну а в список редких имен попали Светлодар, Леонард, Леонелия и Асоль. Больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной телеграм Havail сети на сайте havail.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
13: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
6: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9:44. Все меньше и меньше времени остается до дня рождения Рекорд. Не в плане, что 9:44 меньше времени. Не, ну просто в ноябре мы отмечаем 22-летие. Конечно же, есть еще время. У нас подготовится, у тебя спланируется, если вдруг еще как-то ты не определишься с планами. Но, правда, цена на билет может взрасти. Понятное дело, это логично. Ближе к делу. Пока она держится, может спокойно взять, купить. Может спокойно взять и выиграть. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера до глубокой ночи. Самые яркие хиты за 22 года. Треки наших дней. Все актуальное, модное, молодежное. В сетах диджея Фила и MC Жана. Мероприятие запрещено для детей. Приходи обязательно. Ссылочка на билеты по 1500 есть в Максе, в Телеге и в ВК. Ну, вообще, в принципе, у всех билетных операторов можешь самостоятельно купить. Ну, и в игры тоже можешь. У нас так все разыгрывается. Ну, рекорд остается еще шутками деда. Панчи, которые звучат много лет, их очень много. А мы ставим первую часть, ты должен продолжить. Точно продолжить. Написать продолжение в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Ну, давай, если прям много сейчас сообщений будет, то по 20... Второй по счету получает билеты. Если вдруг будет сложности какие-то, да, ну, будет меньше точно 22 правильных ответов, то тогда самый быстрый, верно ответивший, конечно же, получает билеты. Итак, ставлю первую часть шутку, а ты продолжение пиши в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Если не знаешь шутку в продолжении, придумывай, а вдруг попадешь. Вот она, первая часть.
2: Если долго всматриваться в бездну, рано или поздно к вам подойдет.
1: А кто? Кто подойдет? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду. Ну, просто жду. Жду 22-го, либо самого быстрого, как получится.
3: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас Самаре плюс 7, по данным Яндекс Погоды, на градус больше, только днем обещают нам синоптики. Небольшой дождь еще обещают. Завтра меньше даже обещают нам, около 4 дневное время. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами с затруднения. Сложности в данный момент на Московском шоссе от Гагарина и до 4-го проезда из центра. Имею в виду, в центр все относительно спокойно, как и на Новосадовой. Сложности на Осипенко сейчас в сторону Мичурина, на Промышленности от Партизанской и до улицы Авроры. Южный мост город притормаживает, революционный от Гая до Москвы, но вокзальный от Фадеева до Старозагора, от Карла Маркса до Старозагора между Москвой и Новосадовой. На 22-м перед Заводским тоже небольшие проблемы.
3: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
4: Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «СберСпасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
7: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это как...

0: Авито Авто.
1: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: День рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9:55. Отмечаем день рождения рекорда в Самаре 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Приходи обязательно. Огромное вообще спасибо тем, кто уже, в принципе, собрался, забронировал местечко на танцполе. Некоторые даже за столиками, по-моему, все раскупили практически. Ну нет, есть там места. Но вообще круто, здорово, что заранее так планируете свой день, свой вечер, может быть, даже свою ночь с 20 на 21. Вообще с 9 вечера мы все это начинаем пораньше. Все-таки понимаем, что не только зумеры нас слушают и пойдут на мероприятие, да, ну и, конечно же, такие рекордсмены со стажем. Всех ждем обязательно 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Приезжает Жан и Фил, MC Жан, DJ Фил из Питера, наши любимые резиденты, отыграет все самое вкусное, драйвовое для тебя. Будем вместе, да, сжигать, улыбаться, общаться, может быть, что-то даже выигрывать. Но об этом чуть попозже. Пока билеты, да, в продаже есть, цена приятная держится, 1500 рублей. У всех билетных операторов ссылочка на всякий случай в телеге Макси и ВК. Ну и в эфире можно парочку забрать. Вот таким способом разыгрываем. Ранее ставил шутку деда, панчи дедушки, которые звучат много лет у нас. Первую часть ставил, нужно было продолжить. Если ты не знаком с этой шуткой, то по-своему продолжить, а вдруг попадешь. И вот, собственно, как... Ну, вообще, на самом деле, нужно было продолжить шутку. Если долго всматриваться в бездну, то рано или поздно к вам подойдет. Ну и кто? Ну, тут почти все ответили правильно.
2: Если долго всматриваться в бездну, рано или поздно к вам подойдет консультант.
1: Так, ну, на самом деле, много ответов правильных. Очень много. 22-м по счету у нас стал... Внимание! Стал... Владимир, последние цифры номера мобильника, фамилию не знаю. Вова, давай отпишись, уже мне что-то написал и все, и пропал. Владимир, последние цифры номера мобильника 8900, 8900. Я тебя поздравляю, билеты достаются тебе на день рождения рекордного в ивент-холле «Сигнал» 20 ноября. Ждем тебя, ждем всех. Каждый может приобрести билеты и прийти. Мы будем очень-очень рады мероприятию, напомню, запрещено для детей.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
8: Празднуем день рождения радио.

я уверен, что не только рекорд, да, является главным плюсом осени, да. У нас день рождения просто отмечается осенью 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал», так на всякий случай, да, еще раз напоминаю, мероприятие запрещено для детей, Жан-Фил приезжает, билет в продаже, в эфире разыгрывается. Я думаю, что много еще всего как-то есть, ну, то, что ожидается, либо просто какие-то плюсы осени. Сегодня ты накидываешь эти самые плюсы. Какие плюсы вообще есть у осени, да, кроме рекорда и дня рождения? Но, ну, мы, в свою очередь, тоже много всего приготовили для тебя эту осень, кроме дня рождения. Но, опять-таки, это все сводится к рекорду. Да, а вот вообще, в принципе, какие еще есть? Пиши в телеге, в Максе, в ВК, я почитаю твои сообщения. Я думаю, что вместе мы найдем, отыщем эти самые плюсы. Ну, на самом деле, спойлер, они есть, я их вижу, и скоро поделюсь ими с тобой. Пока делюсь, но, опять-таки, к рекорду все сводится. Музыкальными плюсами The Second Voice впереди.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 10.12, у астрологов Овны. Отличный день для завершения начатого. Сделайте финальный рывок в делах. Потом все, выходные, надеемся. Тельцы и звезды советуют не спешить, особенно с крупными покупками. Близнецы, продуктивная пятница ожидается. Ваша решимость поможет преодолеть любые преграды. Раки, будьте реалистами и не переоценивайте свои силы. Львы, день заслуженного триумфа. Четко определите приоритеты, смело заявляйте о своих правах и забирайте свою награду. Девы, прекрасное время для неформального общения. Сегодня вам будет легко найти единомышленников, союзников. Весы, уверенность в себе поможет обойти любые препятствия. Прислушивайтесь к отзывам коллег, они подскажут верный путь. Скорпионы, день откроет новые горизонты, ловите шанс узнать ценную информацию. Стрельцы, время проявить стойкость и характер, не бойтесь требовать то, что по праву принадлежит вам. Козероги, звезды обещают исполнение давнего какого-то желания, заветного. Ваш прошлый упорный труд наконец-таки принесет плоды. Водолеи, сохраняйте полное хладнокровие в любой ситуации. Спешка и эмоции могут привести к досадным промахам. Рыбы, для достижения идеального результата придется проявить настойчивость. Зато вечер обещает приятные новости. Макс, в телеге можно переслушать гороскоп, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Ну, я почитаю твои сообщения совсем скоро. И по поводу плюсов осени, и каждый час, я напомню, у нас рубрика «Засада». Обновляем, что там происходит на дорогах, где патрули ДПС и сложности какие-то на дорогах. Также пиши в Максе, в телеге под постами «Засада», либо в личку телеграм-канала, в личку группы ВК.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Продолжаем из этой осени выжимать плюсы какие-то. А какие у осени, в принципе, есть плюсы? Ну, тут смешались, знаете, что красивая природа и дни рождения. В телеге Максима ВК. Пиши под постами специальными с опросом в телеграм-канале Макс канале. Можно в личку телеги, в личку ВК писать. Так, ну, да, здесь про дни рождения еще многие я уже озвучивал. И вот опять-таки, да, Илья пишет ДР 18 ноября, а потом на ДР рекорда. Ой, это очень круто, здорово, мило. Мы ждем. 22 октября у Дениса день рождения, а у жены 26 октября. Да, ну, хочется добавить, а 20 ноября у рекорда. Красивая природа, вот от Сергея тоже комментарий такой. Так, так, так, что еще? Работы становится больше осенью и, соответственно, зарплата. Это у нас сообщение от Петра. Красивые краски на кронах деревьев пока не есть. Вот как-то так. Уютные домашние вечера за просмотром киношки и каким-то хобби, пишет Александра. Грибов больше для сбора, пишет нам Настя. Новые сезоны стартуют у любимых сериалов и шоу. Вот от Анны. Так, у меня есть красивые резиновые сапоги. Вот здесь вот Екатерина нам пишет. Становится меньше людей. Где? Где становится? Наоборот, пробок, мне кажется, больше становится. Нет? Ну, как? В общем, спасибо. Мы продолжаем общаться с тобой. Остаемся на связи в телеге Макси ВК. Плюсы осени. Читай, дополняй.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, ну пока все-таки плюсы в плане градусов. Сейчас 6, днем по данным Яндекс погоды 8, переменная облачность. Завтра, конечно, плюсов будет меньше, но все-таки плюсовая температура. В дневное время только 4. Вот, осадки сегодня и завтра обещают. Завтра, конечно, вероятность возрастет. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений. После 15 количество пробок завтра будет расти. После 15 часов. На Московском в данный момент от Гагарина до 4 проезда проблемы на 15 минут. Революционная от Гая до Гаражной сложности на Нововокзальной между Москвой и Новосадовой, на Гагарина от Тухачевского до Революционной, Южный мост чуть-чуть в город тормозит, Карл Маркса перед Ракитой, Ракита от стоянки грузовых машин до Карл Маркса, ну и на промышленности от Партизанской до Авроры тоже затор.
0: Реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand». Праздник начинается в «Магнит-экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Под Дубной» — это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Под Дубной» — правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Ма, вкусно! Габа Джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
4: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд. Праздную день рождения.

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Засада на рекорде.
1: 10.29, читает твои сообщения о засадах, которые ты присылаешь в личку телеги, в личку ВК, под постами засад оставляешь. Мы тоже там оставляем сообщения из лички, да, и читаем все это в эфире, ты можешь тоже прочитать. Так, какие новые данные? Кольцо Литвинова, вот, пост Зубчага, в город, бассейн ЦСКА ОС, ну, это Волжский проспект, пост Моя с двух сторон, Водников у Налоговой, на площади Куйбышева, тоже кольцо на Южном шоссе. Такая вот информация у нас в данный момент имеется, обновляем, может быть, что-то на данный момент еще новенькое пришло, имеется, и можно озвучить. Но, по-моему, все, что было, озвучил. Если что, пиши в телеге Макси, ВК, будь аккуратен, конечно же, и соблюдай правила дорожного движения.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Новости.
1: Над Самарской областью сбили БПЛА. За ночь дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 646 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны Российской Федерации. Утром трамваи в Самаре ходили со сдвигами в расписании. Из-за ракетной опасности общественный транспорт приостановил свою работу. После отбоя движение было возобновлено. Однако для восстановления графика потребуется время. Как сообщили в городской администрации со ссылкой на Дептранс, одновременно выпустить несколько составов одни ворота невозможно. Возможно. Сегодня Крылья Советов и Акрон проведут товарищеский матч в Самаре. Встреча состоится на клубной базе Крыльев. Игра стартует в 15:30. Она будет единственной контрольной в сентябрьскую паузу на сборные для обоих клубов региона. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: Шоу «Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года,
6: скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
17: Празднуем день рождения радио.

Ну и финальное утро у нас с кофейным ароматом будет. Много кофе по утрам вообще разыгрываем. И наша любимая такая простенькая игрушка, где спрашиваем тебя, какую тему мы слушали ранее. Проверяем твою внимательность либо интуицию. Может быть, ты недавно подключился, да? Не осуждаем, понимаем. Каждый включает тогда, когда нужно. А может быть, ты слушал и мимо ушей все пропустил. В общем, тогда гадаешь. Ставлю два фрагмента двух треков. Обе композиции постоянно крутятся, но одна была именно в этой мегаутренней 60-минутке. Выбирай первую и вторую, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки прямо в канале, внизу в углу нашей ленты, либо в личные сообщения группы ВК «Радио Рекорд Самара». Сразу трое.

0: либо цифру 2. Отправляй в личку телеги, в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас столбик термометра держится около отметки плюс 6, по данным Яндекс.Погоды, ну, на градус больше, может, сегодня днем будет, а завтра, наоборот, меньше будет, плюс 4 в дневное время. Осадки ближе к ночи, возможно, дождь со снегом, между прочим, обещают синоптики, и ночью дождь со снегом, а завтра днем небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла, местами затруднений после обеда, ну, ближе к вечеру, после 15 часов загруженность будет расти, а пока вот на этом уровне останется 4 балла. Москва тормозит от Гагарина и до 4-го проезда. Проезд занимает 15 минут. Аврора Южный мост до промышленности 10 минут. Сложности на Революционной от Подшипниковой до Москвы. На Гагарина стороны Тухачевского до Революционной. Тоже плотничком на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На Раките от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Дальше Дэвид Гетта Сиа и хит от The Second Voice.
1: Рекорд реклама. В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
2: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
3: Спец предложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 30 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
4: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: утро, успеваю угостить кофейком еще некоторых, но сам кофе приготовить, конечно, нет, ну, я и не собирался, а вот приглашение на него, это да, сразу строим сейчас по двойному приглашу в кофейню Мозаик Кофентин, абсолютно любой кофейный напиток отдам. Ранее, в конце утренних часов, мы так часто делаем, спрашивал, какую тему из двух мы слушали, ставил два фрагмента, нужно было выбрать первый либо второй, и отправить, в итоге цифру один, и вовремя единичку прислали нам Никита Петров, Артем Киреев и Федор Зотов. Парни, поздравляю, Никита, Артем, Федя, по двойному приглашению Мозаику Финти достаются вам. Всем желаю отличной пятницы, крутых выходных. Обязательно остаемся в компании Первой танцевальной.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд, реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, еще целый час будем с вами. Сегодня у нас первая пятница октября. Завтра встречаемся на Белой. А в этом части не пропускайте любовный гороскоп, горячие новости и вот факты.
2: США запустили свои госуслуги в стиле Apple 1984 года. Белый дом представил America.gov. Да, это их домен. Единую точку доступа к федеральным сервисам с e-чатом внутри. В общем, один в один. Госуслуги, только зеленые. Сайт оформлен в духе Apple 80-х, 90-х. Приблизительно так, ну как они любят. Крупный шрифт с засечками, белый фон, скругленные карточки и слоган «Hello, America!» Вот так вот написали. Над дизайном работала студия при Белом доме, которую возглавляет основатель Airbnb Джон Геппи. Легендарный, кстати, человечек. А вот такая история. Госуслуги теперь есть свои в США. Помните, недавно кто-то оплату улыбкой запустил? Кто-то из банков, а мы этим пользуемся уже года два. А продавалось это тоже как: ничего себе, у нас в стране теперь можно оплачивать улыбкой. Не помню, какая из стран. Вы, может, мне напомните.
4: Слушайте, я думаю, что технология в Америке была, ну, там, где, вернее, сейчас ее запустили улыбкой. Просто там люди не улыбались. Были несчастливы, они все время пытались.
2: Это больше про наш же штамп, что русские не улыбаются. Ну да, мы вообще грустные, они приезжают такие улыбчивые, довольные, а мы им вон туда.
4: Согласен, есть такой про ваш штамп.
2: А как что-то вот непозитивное, ты сразу от нас. Как вот что-то позитивное
3: набрал.
4: Так наоборот, это у вас как это. Как что-то надо, так наш, советский. А как это так, чего ты приехал?
2: Как, значит, овощи продать нам подороже, так ты сразу, ребятки.
4: Это был не я, в этом вся проблема.
3: А мы для тебя тоже все на одно лицо?
4: Нет, почему? Я различаю, у меня со зрением все нормально.
2: Ну, кстати, китайцы обижаются, когда им так говоришь.
4: Что они все на одно лицо?
3: Китайцы, извините.
2: Да, я как-то сказал и обидел китайцев.
4: Он тебя понял причем?
2: Да, он говорил на русском.
3: А он тебе сказал: сэсэ, друг.
4: Нет, ты ему говоришь: вы, китайцы, все на одно лицо. Он говорит: я бурят. Обидно.
1: На Рекорде.

0: Бикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Еще полезной информации вам.
2: Конечно, и мы будем разговаривать сегодня об имейле. Оказывается, сегодня день рождения электронной почты. Оказывается, значок, символ, вот эта собачка в России, да, у нас так называют, выбрали в 1971 году для разделения имени пользователя и адреса компьютера. И Томлинсон взял его просто потому, что он был на клавиатуре и не использовался в именах.
1: Нормально.
2: А прообраз современной почты создали в 1965 году под названием Mailbox. Она позволяла оставлять сообщения для других пользователей на одном и том же компьютере. Вот, грубо говоря, ты оставляешь линейщику сообщения в линейном эфире, и вот только на одном компьютере можно было друг другу что-то писать. Самое первое электронное письмо с орбиты Земли отправили в 91 году астронавты корабля «Атлантис». И где-то я его даже находила, что там было написано, но сейчас уже, наверное, не найду.
3: А еще... Земля круглая.
2: А еще удивительно, но около половины всего мирового почтового трафика, 49% нашла цифру, составляет спам. Вот эти нежелательные рекламные рассылки.
1: Да, можете себе представлять? Начнутся вот эти у нас акции, сюда зайди, там подпиши, ты розыгрыш выиграл, колесо покрути. Запарили уже.
2: Половина, получается, писем на всем земном шаре, это просто тупо спам.
1: Да, это как раз таки подходит в теорию мертвого интернета. Вы же знаете ее? Ну, что уже живых людей в интернете гораздо меньше, нежели всяких ботов, вторых, третьих, пятых, шестых страниц и так далее. И что их количество, по-моему, живых пользователей в интернете на данный момент всего лишь 46%. Остальные и это вот эти как раз-таки боты.
2: Вот эти неживые 100% и отправляют эти письма.
3: Подождите, а где акция «Спасите людей в интернете»?
1: Так, ну ты запускаешь?
3: Нам нужно уже доплачивать тем, кто сидит в интернете самостоятельно.
1: Ну, вообще, да.
3: Со своей страничкой.
1: И они, кстати, эти боты потребляют гораздо больше трафика. Это тоже исследование. По-моему, мы даже про него рассказывали. Такая история.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
11: Начинаем новую жизнь.
10: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
14: Новая Самара.
13: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проект декларации на сайте marshall.com.rf.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Лучшие каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на пятницу, на 2 октября.
2: Овны, вам так хочется поделиться с другом всем тем, что происходит между вами и вашей половинкой. Но прежде чем начать повествование, подумайте, не станет ли это причиной недовольства.
3: Тельцы, сегодня счастье в личной жизни свалится на вас неожиданно.
1: А близнецы, сегодня вы поймете, что вы с вашим любимым человеком единое целое.
2: Раки, сегодня вашему партнеру будет непросто решить, что ему нужно в ваших отношениях.
3: Львы, в этот день вашему любимому человеку будет непросто понять ваше желание подвести какие-то там итоги.
1: Девы, сегодня вам придется немножечко обмануть вашего любимого человека.
2: Весы, сегодня вам не следует чересчур серьезно воспринимать то, что вам будет говорить ваш любимый человек.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек решит приобщить вас к мировой культуре.
1: Стрельцы, меньше сегодня рассказывайте о своих семейных проблемах посторонним людям.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку свойственно будет совершать нелогичные поступки.
3: Водолеи, сегодня у вас и вашего любимого человека могут возникнуть определенные проблемы с представителями старшего поколения.
1: Рыбы, если бы вы знали, что сегодня все обернется для вас таким образом, вы бы вчера повели себя несколько по-другому. Однако сделанного не воротишь, как говорится. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Красная икра в России может резко подорожать из-за провального сезона вылова лососевых. По словам рыбопромышленников, в этом году объем добычи икры диких лососевых оказался значительно ниже обычного. Дефицит практически невозможно компенсировать импортом, а объемы аквакультурного производства ограничены. На этом фоне к концу года цена красной икры может вырасти до 40 тысяч рублей за килограмм. Россияне оказались среди туристов, застрявших на горном маршруте в Непале. Из-за наводнения и снегопада часть дороги обрушилась, а пройти через перевал невозможно. Путешественников разместили в отелях, однако спуститься в низину они пока не могут. Наводнение разрушило дороги и трупы. Криштиану Роналду может получить дисквалификацию на срок от 1 до 6 месяцев за досрочный уход из расположения сборной Португалии. Это предусмотрено дисциплинарным регламентом Федерации футбола Португалии. Также игроку может грозить штраф примерно от 500 до 1000 евро. Роналду покинул сбор перед матчем с Данией на фоне напряженности с главным тренером. Сам футболист заявил, что позже расскажет о причинах своего решения. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать пятничные.
2: Давайте. Из-за наводнения невезучий мужчина отправился в плавание в биотуалете. Представляешь, человек был в неподходящее время в ненужном месте и поплыл.
3: Слушай, но он мог и испугаться, и помыться сразу. Для него волна была немножко грязнее.
2: Вообще, это была картина маслом. Плывущая кабинка, из которой раздаются крики о помощи. И это заметил случайный прохожий.
3: Достали, надеюсь, все нормально?
2: Да, вот этот мужчина, который услышал, он вошел в поток, оттолкал плавсредство на обочину и пленника туалета освободил.
1: Прям жизнь пи.
3: Ты же там думаешь, тоже был тигр.
1: Тигр, кто там еще сидел?
3: Слушайте, а если бы это была американская кабинка, помните, мы читали новость, то спустя 10 минут она бы сама открылась уже, дверца, и к тебе бы приехали полицейские.
1: Ну да.
3: Вот так он был заперт.
1: Возможно. У меня про Dyson горячая новость. Там они остановили продажу умной зубной щетки, наверное, вы слышали, $500 она стоит, после проблемы с водой. История вообще комичная. Компания изобретала ее 6 лет, добавили туда искусственный интеллект, там камеру, можно через смартфон отсматривать свои зубы с этой, с той стороны. Но проблема в том, что как только она касается воды, она сразу глючит и перестает работать. Зубная щетка.
3: Казалось бы, да?
1: Они начали ее продавать, люди начали жаловаться. И такие: Dyson, ну что ж поделать, мы вам вернем деньги.
3: Что-то не допилили. Знаете, мне это напоминает фильм «Дети шпионов», третья часть.
1: Так, что там?
3: Ой, вторая, вернее. Когда им дядя их подарил часы, и там было все, что угодно, кроме часов.
1: Да.
0: На рекорде.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже завтра. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас очень даже бодрящая погода, плюс 7 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, вечером сегодня тоже будет не жарко, до плюс 5, ночью вообще дождь со снегом обещают, до плюс 3, ну а завтра днем разогреет тоже ненамного, до плюс 4 и, возможен небольшой дождь. На дорогах города продолжаются пробки в 4 балла, местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На заводском 10-минутка от профильной до 22-го партсъезда, а также 10 минут потратишь на Ракете от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. Южный мост и Авроры от Южного берега до промышленности тоже тормозят, плевают Молодогвардейской до Арцебушевской. И на 22-го партсъезда минут 5 потратишь от эстакады через железную дорогу до заводского шоссе. И напомню тебе, что этой весной нас с тобой ждет грандиозная встреча. Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет супер-вечеринка. 5 часов крутой музыки, самые громкие танцевальные хиты услышишь за эти 22 года. И, конечно же, будут актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Для тебя приезжают DJ Фил и MC Жан. Ждет нас с тобой огромное количество ярких эмоций и, конечно же, безудержные танцы. Обязательно к нам присоединяйся. Билеты по 1500 рублей сейчас есть у всех билетных операторов. Ну а чтобы ничего не искать, залетай к нам в информ-канал и в телегу, и в Макс, или же в нашу группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И в закрепах ищи ссылку на эти самые билеты по 1500 рублей, напомню. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Будем с тобой вместе отмечать наш день рождения. Мероприятие запрещено для детей.
1: Реклама.
3: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
0: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Какой улыбчивый день сегодня. Ну, во-первых, это пятница, прям так и веет уже выходным настроением. Ну, а во-вторых, отличный позитивный праздник сегодня. Всемирный день улыбки. Так что улыбайся чаще, это еще и эндорфинов в твоем организме добавит. Как, собственно, и предстоящая тусовка, которая пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Будем отмечать 22 года «Радио Рекорд Самара». Обязательно встретишься с нами, ведущими «Радио Рекорд». Но также будут специально приглашенные резиденты из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. В их исполнении прозвучат главные хиты этих 22 лет. Будет круто, обязательно приходи. Ну а прямо сейчас покупай билеты. Есть они у всех билетных операторов. В наших информканалах, в Телеге и в Максе, ну а также в группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепах. Есть ссылка на билеты по 1500 рублей. Успевай их купить и к нам присоединиться. Ну а в этом часе поиграем с тобой в наш любимый индемикс, а также послушаем, как всегда, клевую музыку. Будет классика «Go At». The Chemical Brothers. Погреемся под летнюю тему от Hugel Moving to the Sun.

0: А также размеренная работа от DJ Guè, Michiko. И пятница, как ты знаешь, день, когда мы презентуем тебе наши клевые новинки. И одна из них прозвучит прямо сейчас. Громкая работа от Dub Dogs. И это под названием Fade Out Lines. Рекорд микс на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Маркова, и все это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд. Премьера трека.

Пушкин писал Онегина пятиступным ямбом, но жена ему все равно изменяла. Вывод: размер не главное.

стало в Самаре. Следование здоровому образу жизни никто не отменял. Обильное питье – залог правильного функционирования организма. Ну а потому наша команда Рекорда уже готова вновь обеспечить тебя запасом чистейшей артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». Прямо сейчас сыграем с тобой в наш любимый «Индемикс». Что, все, что тебе требуется для выигрыша, так это слушать музыку. Сейчас я тебе буду ставить короткую подборку наших треков рекордных, но тебе нужно внимательно ее послушать, посчитать треки, которые поместились в нашем мини-миксе, и отправить верное их количество в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», или же написать в личку нашей группы ВКонтакте, которая тоже называется «Радио Рекорд Самара». Только обязательно к количеству треков добавляй свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить. Итак, все, в принципе, я тебе объяснила, так что прибавляй погромче, слушай внимательно и считай треки.

0: сколько же здесь тем поместилось в нашем этом мини-миксе? Все-таки я тебе подсказочку дам: 5 или 7. Отправляй ответ, а именно цифру 5 или 7, в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Не забывай добавлять свой номер телефона. Итак, 5 или 7 треков было в нашем мини-миксе. Если оказываешься 20-м по счету, тогда забираешь себе нашу артезианскую воду в крутых бутылочках рекорда от бренда «Кристальная». Сразу же 4 бутылочки задарим.
1: Рекорд реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик «Осы» заказ капитал. Проект декларации на сайте наш.ру.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта.
7: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
8: Начиная новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
11: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки «Летаут» «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организация ООО «Глобал Джим Ассет Менеджмент» ОБРН 116-631-239-91. Информация о организации правил розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
12: Новый год в «Руки вверх» бар. С 11 по 30 декабря празднуем корпоративы, караоке, диджеи, ведущие и любимые хиты. А 31 декабря встречаем Новый год вместе. Праздничная программа, кавер-группа, Дед Мороз и танцы до утра. Подробности у администратора. 18+.
13: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк Онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
15: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
16: Реклама в Самаре 212-99-90.
17: Празднуем день рождения радио.

0: сейчас 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная». Задарим мы их тому, кто справился с нашей, ну, вообще-то, легчайшей задачей. Сейчас прозвучала 15-секундная музыкальная подборка. Ну, а тебе нужно было посчитать, сколько треков поместилось в ней, и прислать верный ответ нам в телегу или же в группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И сейчас в эфире у нас появляется Крис. Крис, привет!
1: Привет, привет.
0: Привет, привет. Ну, рассказывай, какое число ты написала нам в личку?
1: 7. Ответственно заявляю, я посчитала.
0: Ну ты красотка, ну ты красотка. Я не знаю, у тебя идеальный слух, скорее всего. Или, может быть, кто-то тебе подсказал. Но я думаю, что ты сама такая молодец. Крис, рассказывай, как греешься в эту прохладную погоду?
1: Да работаю, собственно, особо не греюсь, поэтому...
0: Работа греет тебя.
1: Задыхать.
0: Работа греет, и тем более, что мысли о выходных тоже. Ну что, я тебя поздравляю. Тебе мы дарим, напомню, 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная». Желаем тебе отличного настроения и, конечно же, круто провести эти выходные. Ну а далее мы по музыке будем слушать с тобой Робин Шульц, а также Биби Рекша и Фейтлесс услышим прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: Уже 11 часов в Самарской области действует режим беспилотной опасности. Сообщение было еще в районе 2 ночи. Аэропорт Курумыч по-прежнему закрыт. Напомню, утром еще объявляли ракетную опасность, ее отменили. В Самаре начал работу форум «Медицинские университеты в приоритете». В работе форума примут участие более 150 человек. Это руководители и представители медицинских университетов, федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, научных центров, университетских клиник, индустриальных партнеров, финансовых организаций и фондов. Цель форума – обсуждение роли медицинских вузов в новой научно-технологической повестке, обмен лучшими практиками реализации программы «Приоритет-2030» и выработка подходов к укреплению технологического суверенитета России в здравоохранении. Заместитель губернатора Самарской области Антон Емельяненко отметил, что для промышленно развитого региона, безусловно, очень важно развивать научно-технологические направления и поддерживать университеты и научные центры. 3 и 4 октября в столице Республики Беларусь состоятся Дни культуры Самарской области. Делегация региона во главе с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной представит белорусской публике творческие достижения Волжской земли. Мероприятие проходит в рамках реализации поручения президента Владимира Путина по укреплению всесторонних связей с ближайшими союзниками. Напомним, договоренности о взаимном проведении Дней культуры были достигнуты на встрече губернатора Вячеслава Федорищева с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в прошлом году. В апреле этого года Дни культуры Республики Беларусь прошли в Самарской области. Делегация Самарской области в рамках работы на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь-2026» посетила ООО «Минский городской технопарк». Это крупнейший технопарк Республики Беларусь. Команда региона работает на полях выставки по поручению губернатора Вячеслава Федорищева во главе с зампредом правительства, министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком. Он представил белорусским партнерам технопарк Самарской области «Жигулевская долина». Резидентами площадки сейчас являются 322 компании, которые реализуют 326 инновационных проекта и создали более 2000 рабочих мест. С момента основания площадки в 2014 году резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 38 миллиардов рублей. А еще больше новостей читай в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
14: Празднуем день рождения.

0: пробки.
1: Интересные, конечно, выходные нас ждут по погоде. Сейчас плюс 7 в городе, облачно с прояснениями. Ночью сегодня ожидается дождь со снегом до плюс 3. И по данным Яндекс.Погода, завтра, кстати, тоже не сильно жарче, до плюс 4 всего-навсего, и пойдет небольшой дождь. На дорогах города сейчас по-прежнему 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. 25 минут потратишь на заводском шоссе от Ближней до 22-го партсъезда. На Южном мосту и Авроре от Южного берега до промышленности намного меньше, минут 5. Димитрово аналогично от Тополей до Демократической. Полевая стопорится от Молодогвардейской до Арцебушевской, и на Мичурино еще постоишь от Полевой до Московского шоссе. Все это из-за аварии, которая произошла на Москве, пересечение с Коммунистической. Ну а я напомню тебе, что 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» состоится крутая вечеринка. Обязательно сделай себе выходной в этот день и посети наш день рождения. Напомню, что Радио Рекорд Самара отмечает 22 года. Для тебя прозвучат самые крутые треки за эти 22 года в исполнении наших приглашенных резидентов, диджей Фил и МС Жана. Будет круто! Получишь заряд бодрости и энергии. Обязательно к нам присоединяйся с 9 вечера до глубокой ночи. Наша тусовка продлится. Мы тебя будем очень ждать, и прямо сейчас бронируй себе место, покупай билет по 1500 рублей. Ссылка на эти билеты есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Самара, в нашем Макс-канале, а также в группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Обязательно забегай, покупай, к нам присоединяйся. Ну а также можешь купить их у всех билетных операторов. Напомню, что мероприятие запрещено для детей. Ну а по музыке далее будем слушать с тобой Фишер и Флоуренс Харман, а также Арджи и Медуза.
0: Рекорд реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует 15 октября 2026 года.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
3: Праздным день рождения Радио Рекорд.

в эти выходные мы, конечно же, с вами встречаемся на фестивале «Белое», куда я вас с удовольствием приглашаю. У нас крутой состав, у нас фантастические российские ребята, у нас секретные зарубежные гости. На сайте «Рекорда» информации о секретных гостях нету, потому что она появится ровно тогда, когда эти самые гости выйдут на танцпол. Поэтому, друзья, завтра встречаемся на фестивале «Белое». Вообще, я уже много раз говорил, загляните, посмотрите, как выглядят видосы с фестиваля. Это очень внушительно, очень красиво и масштабно. Поэтому будьте вместе с нами. Категория 18+. Давайте я расскажу о треках, которые будут в этом части, тем более, что будут интересные работы и, естественно, премьера. Армин Ван Бюрен.

0: треки. Да, как это не для кого-то грустно, а для кого-то радостно. И музыка звучит абсолютно везде, в том числе и прямо сейчас в эфире рекорда премьера. Кстати, трек уже набрал хорошую популярность в соцсетях, так что слушаем обязательно.
1: Рекорд премьера трека.

0: медцентру на работу требуются люди с болезнями суставов.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже завтра. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
3: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.

0: Рекорд. Новости.
1: Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю замечен летающим вокруг Калининградской области, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Он подчеркнул, что полеты бомбардир «Артемис-2» проходят на высоте чуть более 10 километров вне установленных для гражданской авиации коридоров. Киргизия отправила в космос свой первый спутник, сообщила администрация президента республики. Запуск был произведен в Калифорнии с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Международный турнир по фигурному катанию в Анкаре отменили. Об этом РИА Новости сообщили в Федерации фигурного катания Турции. Турнир категории «Б» Gordian Cup должен был пройти с 27 по 30 октября. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
17: Фантастика.
18: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на «Точка.ком». 18+.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Итак, в Самаре все так же прохладно, все те же 7 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ночью сегодня ожидается дождь со снегом вообще, но и до плюс 3, естественно, будет совсем не жарко. И по данным Яндекс.Погода, завтра в субботу ожидается до плюс 4 всего-навсего и, возможен небольшой дождь. На дорогах города 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На заводском пробка растет, сейчас уже полчаса будешь двигаться от ближней до 22-го партсъезда. На Авроре Южную Москву минут на 10 задержишься. От Южного шоссе до Промышленности. Москва стоит от Николая Панова до 4-го проезда Гагарина, от Победы до Советской Армии. Здесь всему виной ДТПшка на пересечении Советской Армии и Гагарина. И на Садовую еще отмечу, здесь 10-минутка от Челюскинцев до Полевой. И напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать в наших информканалах, в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, подписывайся, комментируй наши новости, участвуй в наших опросах, смотри наши мемы и, конечно же, лови всю информацию о наших встречах и розыгрышах. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно.
2: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».

0: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

3 октября, завтра, Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну, с этим нам все понятно, у нас будет завтра действительно очень крутое мероприятие, поэтому обязательно заглядывайте. Всем остальным давайте послушаем, что в этом часе у нас впереди. Алеф Омен, Body Talk.

0: новый трек, вдохновленный хип-хаусом 90-х, а сам трек называется 9ММ. Он возвращает нас к своим корням. Don Diablo 9MM.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
6: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября 2026 года. Организация ООО «Глобал Вижн Ассет Менеджмент» и ОПРМ 131-239-91. Информация о организации правил розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке получения размещены на официальном сайте «Летаут.ру».
7: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
8: Начинаем новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Праздник начинается в «Магнит Экстра» и «Семейный». Покупайте молочко детское «Нантри Опти Про» с 12 месяцев с картой «Магнит Плюс». Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
12: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, 1, кабинет 12, 4. УГРН 1086-37-133-37.

0: Рекорд. Новости.
1: В предложениях Трампа по Украине есть сложные для России решения, но Москва понимает, что это движение в правильном направлении, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что России нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. Владимир Путин назвал ложью и провокацией утверждение о национализации в России активов европейских компаний. Он отметил, что Россия ничего не забирает, не крадет и не национализирует. Карен Хачанов вышел в третий тур турнира в Пекине. Российский теннисист обыграл словака Алекса Молчана со счетом 7-5-6-3. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: 22-го партсъезда. Минут 10 проведешь на ракете от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. Авроры и Южный мост опалятся от Южного шоссе до промышленности, поливает Молодогвардейской до Артибушевской и на Ленина еще 5-минутка от Челюскинцев до Новосадовой. Ну а я напомню тебе, что у нас с тобой предстоит крутая встреча, которая пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», тот самый, что на Лесной. И все это приурочено ко дню рождения Радио Рекорд Самара. Мы отмечаем 22 года. Присоединяйся обязательно к нам, получишь кучу ярких эмоций, и для тебя отыграют MC Жан и DJ Фил. Сыграют они самые лучшие треки за эти 22 года. Самые громкие, самые жаркие. Ты просто обязан это видеть и слышать. Так что обязательно к нам присоединяйся прямо сейчас. Покупай билеты по 1500 рублей. Есть они у всех билетных операторов. Или же можешь забегать к нам в информ-канал, в телегу и в Макс, либо же в нашу группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И в закрепах ищи ссылку на те самые билеты. Ждем тебя, напомню, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». И это мероприятие запрещено для детей.
1: Рекорд реклама. Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой «Вайтбокс». Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ».

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина Белая. Ура, дождались белая завтра. Вот о чем я говорю постоянно, о чем я думаю беспрерывно. Да, сегодня пятница, я даже забыла вас поздравить с этим. Ну, понимаете, белая, и все. Головного мозга больше, вот ни о чем не могу размышлять. Ладно, надо как-то самой подуспокоиться, да, спуститься на грешную землю. Давайте обсудим какую-нибудь приятную новость. Давайте про любовь, Итак, ботаны стали новым сексуальным увлечением россиян. Представляете? Большинство вопросов хотят встречаться с умными людьми. Вот это да, неужели, казалось бы. Опрос был проведен в неком дейтинг-приложении, и он показал, что 80% респондентов воспринимают даже слово «ботан» скорее как комплимент. 95% хотели бы строить отношения именно с умным человеком и вообще блеснуть интеллектом лишний раз, особенно на свидании, как выяснилось, не будет лишним. Не знаю, мне всегда нравились очкарики. Очкарики — моя слабость. Просто все, с ума схожу. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд, пишите, какие у вас вот любимые ваши типажи мужчин и женщин. Пишите, почитаю непременно. В этом часе у нас Армин Ван Бюрен и Like a Child. Анима тоже впереди, Out of My Body. И обязательно Иман Бек, No Matter What. А еще там боксеры и Морена. Диджей Гоя прямо сейчас. Мичико, все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
4: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
5: Начиная новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11.50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Самара, свет, микрофон, Новый год! С 11 по 31 декабря Студио 67 превращает каждый вечер в новогоднее шоу. Собирай друзей и коллег, пой любимые хиты и встречай праздник под аплодисменты. Твоя легендарная сцена. Подробности у администратора.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск» Самара.
10: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия приветствует очень сдержанную позицию Сербии по ряду острых вопросов и непринятия Белградом санкций против России, заявил Владимир Путин. Он отметил, что ему непонятно, почему Запад так несправедливо относится к сербскому народу. Нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ после атак, заявил Новак. Он добавил, что власти и компании провели большую работу по защите НПЗ, и ущерб уже сильно ниже. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. Лучший бомбардир в истории российского футбола 4 раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также 2 раза завоевал Кубок страны. Воспитанник «Спартака» выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» по товарам наличия. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай посмотрим, что у нас сейчас за окном. Очень даже морозно, сказал бы я. Плюс 6 градусов. Облачно с прояснениями. Кстати, ощущается как минус 1. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет даже дождь со снегом. До плюс 3. Ну а завтра днем всего-навсего небольшой дождь. И до плюс 5 градусов. Кстати говоря, в воскресенье тоже совсем не жарко. Тоже до плюс 5. И также небольшой дождь обещают нам. На дорогах города по-прежнему 5 баллов. Движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. 10 минутки на Олимпийской от ЖД переезда до Ракиты, на Промышленности от Партизанской до Авроры, на Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до Промышленности. Постоишь немного на Соколова от Лесной до Новосадовой, на Москве от Николая Панова до 4-го проезда. Ну а также еще отмечу Полевую улицу. Она притормаживает от Молодогвардейской до Арцебушевской. И не знаю, как ты, но уже очень многие слушатели Радио Рекорд Самара забронировали себе местечко на нашем празднике, который состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», в том самом, что на Лесной. Напомню, что именно в это время, в этом месте состоится 22-й день рождения Радио Рекорд Самара. Для тебя грандиозное событие. Приедут MC Жан и DJ Фил, наши резиденты из Санкт-Петербурга. Мы там тоже, естественно, будем, ведущие Радио Рекорд Самара. Так что увидимся, пообщаемся. Не пропускай такую тусовку, обязательно присоединяйся к нам. Билеты ты уже можешь купить по привлекательной стоимости по 1500 рублей у всех билетных операторов. Или же переходи по ссылке, которая есть в наших информ-каналах в телеге и в Макси Радио Рекорд Самара, или же в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара в закрепах.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, а я Кристина. А уже завтра в Питере состоится флагманский наш фестиваль. Вот Радио Рекорд «Белая снежная королева». Главный танцпол соберет звезд электронной музыки Свенки, Тионс, Айваска, Мэг, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многих других. Ну и, конечно же, целых два секретных зарубежных гостя непременно и обязательно. За два дополнительных танцпола в этом году отвечают проекты Йона и Театра, каждый из которых готовит специальный перформанс для фестиваля. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Состав артистов и другие подробности можно найти на сайте radiorecord.ru и 18+. В этом часе у нас Дарут и Sandstorm. Это Рекорд ремейк. Еще впереди Хюгел и Мами. Непременно Макс Тайлер, Love Forever. А еще Робин Шульц и Take It Slow. Прямо сейчас Алла Кайхалит, Dive Into Me, все это Рекорд Дэнсера.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Kings. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в «Сбербанк Онлайн». При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Дом, работа и «Анфит» – место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. «Анфит» – место, которое становится частью вашей жизни. Anfit.ru.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
5: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
6: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Европе нужно умерить пыл и понять, что Калининградская область – это неотъемлемая часть России, отметил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на Калининградскую область. Япония вводит новые санкции против России, следует из документа. В санкционные списки включены 33 компании и 9 физических лиц из России, а также 4 компании из Турции и Эмиратов. В России на данный момент работают более 150 сервисов онлайн-бронирования жилья для путешественников, пишет портал РБК-исследования. Для сравнения, в 2022 году Ростуризм оценивал число таких площадок примерно в 90. В такую карту рынка вошли универсальные платформы, сервисы отдельных видов размещения, туроператоры и их агрегаторы и другие. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет. Не капает.
11: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже завтра. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Погода.
2: Итак, в Самаре сейчас плюс 6 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня ожидает нас дождь со снегом, до плюс 3 будет. Но завтра днем до плюс 5 и, возможно, небольшой дождь. А я напомню тебе, что 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» мы встречаемся с тобой для грандиозного события. Будем отмечать 22-й день рождения «Радио Рекорд Самара». Для тебя приедут диджей Фил и МС Жан, наши питерские резиденты. Сыграют они самые громкие хиты за эти 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней. Все будет очень ярко и круто. Обязательно к нам присоединяйся. Прямо сейчас можешь забронировать себе место, купив билет по 1500 рублей. Билеты есть у всех билетных операторов. Или же просто ищи ссылку в наших информ-каналах в Телеге и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте в закрепах. Ссылку на билеты. Переходи, покупай и присоединяйся к нам. Все это Радио Рекорд Самара. Мероприятие запрещено для детей.
3: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Классные новости для нас, любителей iPhone. Стоимость нового iPhone 18 Pro рухнула в России. Ну вот видите, что-то же все же дешевеет, значит, это возможно. Новый флагман Apple подешевел почти на 60 тысяч рублей. Ну, представляете, за месяц! Теперь цена новинки в конфигурации на 256 гигов, 115 тысяч рублей. Я считаю, что это подъемная сумма, почему нет? Кстати, сегодня утром посмотрела сторис у одной девушки, которая приобрела, ну, возможно, подарили новый iPhone. И она написала следующее. Вы знаете, он больше бордовый, чем фиолетовый. Надо брать, рекомендую. Вот все. Вот для меня это лучшая аргументация, честное слово. Как-то так, знаете, вроде бы и просто, и ясно, и вкусно одновременно написано. Друзья, а вы чем себя успели порадовать? Допустим, за эту неделю давайте небольшие итоги подведем. Пишите. У нас мобильное приложение Радио Рекорд. Чем себя порадовали? А у нас в этом чате Али Фарбин и Body Talk услышим. И шикарная парочка Бибер Экс и Дэвид Гетта «Sad Girls». А еще Оффенбах и «Miles Away». Также Робин Шульц «Эмберс». Прямо сейчас «Баусы» и «Магнетик». И все это «Рекорд Дэнс Радио».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Госдуме предложили вернуть в российские города таксофоны, но уже с интернетом.
2: Смотрите, если будет в телефонной будке интернет, а что еще можно запихнуть туда?
3: Вот? Воду горячую провести. Вот когда летом воду отключают, где мне мыться, блин? В тазиках нагревать? Нет, хочу будку возле подъезда. Вышел нормально, намылился там, напарился.
2: Телефонная будка или...
3: Не плевать мне на телефон.
2: Нет, ну звонить же тоже можно.
3: Нет, звонить не надо, просто...
2: А как это называть тогда?
3: Душевая кабинка.
2: А интернет нужен?
3: Нужен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: короли.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: В этом году Дед Мороз отдыхает. И вы тоже. Вас ждет самый расслабленный Новый год. 31 декабря в Дудь. Никаких конкурсов и праздничных сценариев. Только свои люди, диджей и поздравления в полночь. Встречаем Новый год красиво. Время Дудь. Дачная 2. Подробности у администратора. 18+.
8: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
9: Начинаем новую жизнь.
8: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт. Без суеты и переплат. Телефон 8 846 275 25 25.
11: Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме 4 месяца, когда платеж 1,30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gk-lastochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
12: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и наборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
15: Телефон рекламной службы 2 12 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю замечен летающим вокруг Калининградской области, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Он подчеркнул, что полеты бомбардир «Артемис-2» проходят на высоте чуть более 10 километров вне установленных для гражданской авиации коридоров. Киргизия отправила в космос свой первый спутник, сообщила администрация президента республики. Запуск был произведен в Калифорнии с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Международный турнир по фигурному катанию в Анкаре отменили. Об этом РИА Новости сообщили в Федерации фигурного катания Турции. Турнир категории «Б» Gordian Cup должен был пройти с 27 по 30 октября. Внимание! Уже завтра встречаемся на фестивале «Белая снежная королева» и особо приглашаем девушек в зеркальную зону «Радио Рекорд». Там мы выберем снежную королеву, обладательницу самого стильного белого образа. Победительница отправится на бэкстейдж, встретится со звездами фестиваля и попадет в соцсети «Рекорда» и «Белой». Встречаемся в 23:30 в зоне «Радио Рекорд» на фестивале «Белая снежная королева». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Итак, в Самаре сейчас плюс 6 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня ожидает нас дождь со снегом, до плюс 3 будет. Но завтра днем до плюс 5 и, возможно, небольшой дождь. А я напомню тебе, что 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» мы встречаемся с тобой для грандиозного события. Будем отмечать 22-й день рождения «Радио Рекорд Самара». Для тебя приедут диджей Фил и MC Жан, наши питерские резиденты. Сыграют они самые громкие хиты за эти 22 года и, конечно, же актуальные треки наших дней. Все будет очень ярко и круто. Обязательно к нам присоединяйся. Прямо сейчас можешь забронировать себе место, купив билет по 1500 рублей. Билеты есть у всех билетных операторов. Или же просто ищи ссылку в наших информканалах в Телеге и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте в закрепах. Ссылку на билеты. Переходи, покупай и присоединяйся к нам. Все это Радио Рекорд Самара. Мероприятие запрещено для детей.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, тут увлечение, тут есть 18+. Зумеры подсели на комнатные растения. Они все чаще превращают квартиру в маленькие сады, ездят за горшочками, землей, удобрениями, кашпо. Много у кого из вас есть в лексиконе слово кашпо. Выращивают растения, готовы тратить на это до 10% дохода, это не копейки. Для одних это способ отвлечься от стресса и реже зависать в соцсетях, этот бесконечный скроллинг и так далее. Для других попытка приблизить мечту о собственном доме и даже о семье. Некий уют, да, неким уютом повеяло от этой новости. С другой стороны, лично я, правда, поражена, потому что я всегда считала, что всяческое цветоводство — это то, что у нас не в возрасте 18+ стартует, а начинается где-то в 35+. Ну, видите, да, наверное, ошибалась. Заглядывайте, друзья, к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите о своих увлечениях, которые у вас появились с возрастом, с годами, допустим. Что у вас там такое? Пишите, буду читать. А у нас в этом часе Mo Black, Ямуре. Также слышим Кайга и Take Me Back. Ну и, конечно, Армин Ван Бюрен, Talk Us Miracle. Еще Дивак и Slow Down. В начале часа диджей Гоя, Мичико, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика УСЗ «Каскад Девелопмент». До ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры, не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gokolasnochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Неферта. 18+.
2: Со 2 октября в сети магазинов «Планета Second Hand» новая праздничная коллекция. Отмечайте наш день рождения вместе с нами. Большой выбор для каждого. Со 2 октября во всех магазинах города «Планета Second Hand».
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505.
5: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
7: Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгениче. Ведущий, караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгенич. Подробности у администратора 18+.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: Обычный день, если ты не в Супре.
11: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
12: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
13: Начиная новую жизнь.
12: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
15: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Рекорд. Новости.
1: В предложениях Трампа по Украине есть сложные для России решения, но Москва понимает, что это движение в правильном направлении, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что России нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. Владимир Путин назвал ложью и провокацией утверждение о национализации в России активов европейских компаний. Он отметил, что Россия ничего не забирает, не крадет и не национализирует. Карен Хачанов вышел в третий тур турнира в Пекине. Российский теннисист обыграл словака Алекса Молчана со счетом 7-5-6-3. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. ТБанк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
10: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами «Спасибо», билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас всего плюс 5 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня, по данным Яндекс.Погоды, ожидаем дождь со снегом и до плюс 3 будет. Завтра же разогреет ненамного. Будет до плюс 4 и, возможно, небольшой дождь. В воскресенье, кстати, практически аналогично. На дорогах города сейчас 5 баллов. Движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. Южное шоссе «Авроры» 20 минут движутся от поста ГИБДД до промышленности. «Ракета» тормозит от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. И в обратную сторону от магистральной. Новосадовая и Демократическая от Губанова до Димитрова. Десятиминутка собралась на Пензенской и Тухачевского, от Урицкого до Партизанской, на Москве от Гагарина до Революционной. И на Кирова тоже постоишь от Старозагорода до Москвы. Из музыки же далее слушаем с тобой через пару минут. Токас Миракл, Рекорд Микс, а также будет Винтаж Калча и Габс.
1: Рекорд реклама.
3: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
8: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-0099.
9: Все предложения действуют 5-11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
10: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой «Вайбокс». Только для вас.
11: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СС Архитектор».
12: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
13: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки в ТК «Летаут» проводится с 1 августа по 31 октября.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения и приглашает тебя 20 ноября в ивент-холл «Сигнал», тот самый, что на Лесной, отпраздновать как следует. Для тебя сыграют DJ Фил и MC Жан, наши приглашенные резиденты из Санкт-Петербурга. Играть они будут самые крутые хиты за эти 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней. Получишь самые яркие и бурные эмоции, 5 часов нескончаемых танцев и лучшей музыки со всего мира. Обязательно к нам присоединяйся уже сейчас. Можешь купить билеты у всех билетных операторов по 1500 рублей. Или же ищи ссылку на билеты в наших информканалах в телеге и в Макси Радио Рекорд Самара или в нашей группе ВКонтакте в закрепах. Встречаемся с тобой 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». И не забывай, что мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Dance Radio. 7 часов вечера в Самаре, и сегодня много событий. Хоть день и холодный выдался, а по-настоящему осенний, октябрьский. И праздник сегодня под стать. Отмечаем с тобой День пледа. Уютным прохладным пятничным вечером, считаю, отлично справить его вместе с близкими и любимыми. И предлагаю тебе даже подарки выиграть. Совсем скоро своих обладателей найдут крутые стильные бутылочки нашей артезианской воды от бренда «Кристальная». Не пропускай подробности. И, как всегда, среди самого главного в этом часе наша клевая музыка. В этой 60-минутке будет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Эй, Meet Me The Dog, послушаем с тобой. Крутая переделка от Дайнора будет. If Only You, рекорд-микс.

0: ждем с тобой со знакомой и уже полюбившейся многим работой Алока и Калида «Dive into me» на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио.

тобой поиграем. Начинаем нашу легендарную и наипростейшую игрушку Indemix. Сегодня задарю тебе сразу 4 бутылочки нашей чистейшей воды рекорда от бренда «Кристальная». Поставлю тебе сейчас музыкальную подборку из рекордных треков, и твоя задача посчитать, сколько тем поместилось в ней, и прислать верное количество в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же написать нам в личку нашей группы ВКонтакте. Неважно, куда ты написал, обязательно только добавляй к ответу свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. Все очень просто. Тут самое главное — умение слушать и считать. Ну и все, прибавляй погромче. Давай слушать.

0: симпатичный мини-микс получился. Ну и сколько же в нем было спрятано треков? 6 или 8? Отправляй цифру 6 или 8 в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если оказываешься 20-м по счету, тогда забираешь нашу артезианскую воду в крутых бутылочках рекорда от бренда «Кристальная». Напомню, 6 или 8 треков. Жду.
1: Рекорд реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
4: «Ласточка» – «Сызыкская девелопмент». Проект декларации на сайте «Ласточка.рф». Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира – 6 755 400 рублей. Машина места – 1 3 600 рублей. И кладовая – 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
8: Праздным день рождения.

0: Да, в этом розыгрыше мы задарим 4 крутых рекордных бутылочки артезианской воды от бренда «Кристальная» тому, кто умеет внимательно слушать, читать, но еще умудряется вовремя прислать сообщение. Ранее звучала 15-секундная музыкальная подборка. Тебе же нужно было посчитать, сколько треков поместилось в этом миксе и прислать верный ответ нам в телегу или же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И вот таким образом именно поступил у нас Виталий, и появляется он в эфире. Виталь, привет!
1: Всем привет, привет.
0: Привет, привет, я тебя поздравляю, ты красавчик, все вовремя сделал. Расскажи, пожалуйста, ты чего такой бодрый? Пятница тебя бодрит?
1: Да, на работу еду.
0: А, ты только едешь на работу, интересный у тебя график. А я хотела тебя спросить, как же ты собираешься проводить эти выходные? Ну, я так понимаю, что на работе, да?
1: Да, да, да, все верно.
0: Оба выходных, и субботу, и воскресенье?
1: Да.
0: Ну... Все ясно с тобой. Отличных тебе рабочих выходных, не будней. Потом на следующей неделе тогда приедешь.
1: Спасибо.
0: Да, приедешь, заберешь водичку себе и возьмешь ее как раз в следующий раз на работу. Договорились?
1: Да, спасибо, договорились.
0: Ну все, отличного тебе настроя. Он у тебя прекрасный, мне это очень-очень нравится. Напомню, что Виталь у нас выиграл 4 бутылочки нашей артезианской воды от бренда «Кристальная». Ну а далее слушаем с тобой по музыке «Я море», а также будет «Рехаб» и «Пеликан».

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области нейтрализовано несколько десятков БПЛА сегодня. В результате атаки погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор. 13 часов продлилась беспилотная опасность сегодня. Также рано утром, напомним, действовала ракетная опасность. В аэропорту действовали ограничения. Сейчас все еще более 10 рейсов задерживаются, 3 отменены. В Самаре по 5 октября закрыт выезд с Нововокзальной на Московское шоссе. Причина – устранение неисправности на теплосети. У ближайших домов возможны перебои с горячей водой. Крылья Советов одержали победу в товарищеском матче с Акроном. Встреча состоялась на клубной базе Крыльев. Ну а больше новостей читай в наших Макс-канале и Телеграм-канале.

0: Диджей Фил и МС Жан. Билеты по 1500 рублей есть у всех билетных операторов. Если что, ссылка в телеге, в Максе, ну а также в группе ВКонтакте в закрепленных записях. Мероприятие запрещено для детей.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК Стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. Плюс.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail. Havail Pro.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
16: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Вот и наступил осенний холод. В Самаре сейчас всего-навсего плюс 5 градусов, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, ночью вообще пойдет дождь со снегом, до плюс 3 будет. Ну а завтра днем до плюс 4. Небольшой дождь продолжится, и аналогично в воскресенье небольшой дождь и до плюс 5. На дорогах города 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Кирова постоишь 10 минут от Старозагорода Москвы, на Димитрова от Старозагорода Москвы еще одна 10-минутка. На Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до промышленности тоже немного притормозишь, на Уральской от АЗС до Южного шоссе. И на Москве 7 минут потратишь на участок от 4-го проезда до Потапова. И я напомню тебе, что ты можешь нас слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Просто скачивай на свой гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. Скачивай и в настройках «Меня регион» на Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе и никуда не уехал, тогда просто говори своей умной колонке «Включи Радио Рекорд Самара». И вновь ты с нами на волне и слушаешь самые главные новости города, страны и мира. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно.
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения и приглашает себя 20 ноября в ивент-холл «Сигнал», тот самый, что на Лесной, отпраздновать как следует. Для тебя сыграют диджей Фил и МС Жан, наши приглашенные резиденты из Санкт-Петербурга. Играть они будут самые крутые хиты за эти 22 года и, конечно же, актуальные треки наших дней. Получишь самые яркие и бурные эмоции, 5 часов нескончаемых танцев и лучшей музыки со всего мира. Обязательно к нам присоединяйся уже сейчас. Можешь купить билеты у всех билетных операторов по 1500 рублей. Или же ищи ссылку на билеты в наших информканалах в телеге и в Макси Радио Рекорд Самара или в нашей группе ВКонтакте в закрепах. Встречаемся с тобой 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». И не забывай, что мероприятие запрещено для детей.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Радио.
1: Друзья, привет, от Кристины и Радио Рекорд. Время 7 часов вечера, я вот слышала, что многие могут себе в это время даже ужин позволить. Почему бы нет? Ну и новость будет соответствующая, кстати, из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Подписывайтесь на него, не забывайте. Девушка приготовила курицу, ударив ее 23 034 раза. Шлепки наносились по сырой курице. Оказывается, есть такая теория, что если правда столько раз пошлепать курицу, она приготовится. Друзья, пока я смотрела видос, я не сразу поняла, в каком формате это планируется приготовление. Это будет вкус на выходе какой? Жареной курицы, вареной, тушеной, может быть, гриль. Ну, в общем, девушка сообщает, что вроде как напоминает гриль. И действительно, у нее покраснела рука, но курица приготовилась. Я не знаю, вот будет кто-нибудь пробовать? Если будете, друзья, напишите, пожалуйста, у нас в комментариях в нашем мобильном приложении «Радио Рекорд». Кстати, свои любимые рецепты тоже можно туда скидывать. Почитаю. Не то, чтобы я прям сильно голодная, но почитаю, будет любопытно. О музыке тоже не забуду рассказать. У нас в этом часе Дарут и Sandstorm, и это Рекорд ремейк. Еще слышим Tiësto и Beautiful Places.

еще Афроджек и Алайн. Баус и Магнетик прямо сейчас. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
2: Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
3: В Чеснок на Авроре 110.
2: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
3: А 31 декабря – большая новогодняя сказка для всей семьи.
2: Подробности у администратора.
4: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламной службы.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Друзья, приветствую. С вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. И давайте за пару минут пробежимся по новостям из мира экономики и финансов за эту неделю. И начнем мы сегодня с ужесточения контроля за наличными. Банк России планирует усилить надзор за крупными операциями с наличными. Регулятор готовит свежие рекомендации для банков, согласно которым кредитные организации станут тщательнее проверять, откуда у клиентов берутся наличные средства. Это касается как физических, так и юридических лиц. Особый акцент делают на тех, кто проводит операции с существенными объемами кэша. Как отметил глава службы финансового мониторинга ЦБ, в отраслях, где активно применяют наличность, уровень комплаенса необходимо повысить. Это все необходимо, чтобы отслеживать разные серые и теневые потоки. С начала года количество наличных в обороте увеличилось примерно на 2,5 триллиона рублей. Регулятор при этом уточняет, что против самих наличных денег он ничего не имеет. Тут речь идет исключительно о контроле за средствами, чье происхождение не подтверждено. Поэтому ждем обновленных рекомендаций по нововведениям и будем изучать. Теперь давайте перейдем к международной повестке. Управление по контролю за иностранными активами США, OFAC, продлило лицензию венгерской компании MOL, которая разрешает продолжать переговоры о приобретении сербской НИС у «Газпромнефти». Это нефтяная компания, которая ведет разведку и добычу нефти. Действие лицензии продлили до 30 октября. Ранее MOL уже достигли договоренности с нашей «Газпромнефтью» о покупке чуть больше 56% в сербской компании. В дальнейшем венгерская сторона может перепродать уже какую-то меньшую часть арабской компании «Эднок». Переговоры по сделке идут. Чтобы ее завершить, потребуются дополнительные разрешения от регуляторов. И главным среди них остается одобрение OFAC. Компания остается единственной в Сербии, которая ведет разведку и добычу углеводородов.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Далее, хотел бы напомнить, что с 1 октября начали действовать принципиально новые, более точечные условия программы «Семейная ипотека». Теперь размер ставки и предельная сумма кредита определяются числом детей в семье и регионом, где приобретается жилье. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки стартуют от 4% годовых для семей с 5 и более детьми и поднимаются до 12% для семей с одним ребенком. В остальных субъектах страны ставки ниже – от 2% для семей с 5 и более детьми до 10% для семей с одним ребенком. Максимальный срок кредита уменьшили в 2 раза – с 30 до 15 лет. При этом, если первый взнос равен 50% и более от стоимости жилья, ставка фиксируется на уровне 6% вне зависимости от количества детей и региона. Таким образом, сохраняются более мягкие условия для тех, кто готов сразу внести существенную часть собственных средств. Ну и напоследок, хочется еще напомнить, что также с 1 октября проиндексировали тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране общий платеж граждан за коммуналку вырастет на 9,9%. На самом деле, по регионам показатели могут заметно отличаться. Динамика тарифов ЖКХ учитывает индексацию с 1 октября тарифов на газ и электроэнергию для населения. Они в среднем по стране выросли почти на 10% на газ и чуть более чем на 11% на электроэнергию. Тарифы на тепловую энергию и водоснабжение увеличились на 10%. Несмотря на то, что в текущем году индексацию перенесли, нам середину года на октябрь, в дальнейшем предполагается снова проводить пересмотр тарифов с 1 июля. Вот такая неделя, друзья. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко. Всем хороших и интересных выходных. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является ответной действием с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В
8: ленте. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Госдуме предложили вернуть в российские города таксофоны, но уже с интернетом.
2: Смотрите, если будет в телефонной будке интернет, а что еще можно запихнуть туда? Вот?
3: Воду горячую провести. Вот когда летом воду отключают, где мне мыться, блин? В тазиках нагревать? Нет, хочу будку возле подъезда. Вышел нормально, намылился там, напарился.
2: Телефонная будка или...
3: Не плевать мне на телефон.
2: Не, ну вы же звоните, что
3: не,
2: можно?
3: Не, звонить не надо, просто...
2: А как это называть тогда?
3: Душевая кабинка.
2: А интернет нужен?
3: Нужен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в субботу ожидается небольшой дождь в Самаре. Ночью сегодня ожидается до плюс 3, ну а завтра днем всего-навсего до плюс 4. Я напомню тебе, что 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы с тобой встретимся на крутом мероприятии. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. Для тебя приедут наши резиденты из Санкт-Петербурга, легенды Радио Рекорд, диджей Фил и МС Жан, и сыграют для тебя лучшие треки за эти 22 года, а также актуалочки из наших дней. Тебя ждет огромное количество ярких и бурных эмоций, обязательно к нам присоединяйся. Прямо сейчас покупай билеты, есть они у всех билетных операторов и стоят всего 1500 рублей. Ну а чтобы не заморачиваться, забегай к нам в информ-каналы в Телеге и в Максе или же в нашу группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и ищи в закрепах ссылку на билеты. «Радио Рекорд Самара» – мероприятие запрещено для детей.
5: В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Крут-Хруст-Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, где бы ты там ни был, чем бы ты там ни занимался, мы будем обсуждать разные новости, хочешь того ты или нет. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, глобально существуют только две формы обмана. Одна — это когда человек не хочет, чтобы его обманывали, другая — когда он этого очень бессознательно хочет. Первое — это мошенничество, разные там манипуляции, просто бытовое вранье. А второе — это тот самый спасительный самообман. Именно этот второй и есть самый частый обман в этом нашем скорбном и прекрасном мире. Человеческая психика устроена так, что постоянно ищет комфорта и подтверждения собственных убеждений. И прежде всего это, конечно, касается информации. Люди склонны верить информации, которая подтверждает их взгляды, и игнорировать ту, которая причиняет эмоциональный вред. Так вот, мы здесь в полной мере не обманываем и не пытаемся угодить тем, кто хочет обмануться. Мы обман и самообман других используем лишь для того, чтобы просто чуть-чуть поржать. И делаем это, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне поглупели. Уже каждый пятый уверен, что солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Еще год назад так считал каждый шестой, заявили в РАН. 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами, а 36% уверены, что антибиотики убивают вирусы. В существование колдунов верят 38% опрошенных.
2: Существование колдунов? Подождите, а если, сколько там, 38% верят в Дмитрия Колдуна, значит ли это, что они глупые?
1: Но они верят в колдунов, в шаманов.
2: Что не существует?
1: Я по телевизору почти каждый день вижу шамана.
2: Нет, я просто хочу как-то склеить первую часть новости и второй. Вначале было сказано, что там поглупели, верят, что солнце вращается вокруг Земли. А во второй части они глупые, потому что верят в колдунов. Так значит ли это, что они глупые? Потому что, ну вот, смотрите... Ведь вообще-то, ну, окей, хорошо, вот человек верит, скажем, в колдуна, в Дмитрия. Нет, конечно, это не значит, что он там семи пядей во лбу, конечно, но не то чтобы идиот полный. А вот в другой вопрос. А если в существование колдунов верят сами колдуны, а их мы знаем в России дофига? И если сам колдун в себя верит, это же не значит, что он глупый. Это же значит, что он реалист.
1: Но вы знаете, какая штука? Я думаю, что сами колдуны, которые себя так называют, по крайней мере, там, мы видим в битве экстрасенсов, их по телевизору, они в колдунов не верят.
2: Это когда?
1: Они и все знают про антибиотики, как бы там, да?
2: Нет, это, конечно, да. Но есть же какие-то колдуны, не те, которые в битве экстрасенсов, а такие, знаете, ну, которые как раз думают, что солнце вокруг Земли.
1: Стихийные такие.
2: Да. Но они же где-то есть. Но, значит, самое-то... В чем там цимис? Значит, россияне поглупели, уже каждый пятый уверен, что солнце вращается... А еще год назад так считал каждый шестой. Так, послушайте, ну, так это... Одну секундочку, это не поглупели. Это наоборот, стали нормальными, приблизились к большинству. Да, раз их становится все больше и больше, и больше, и больше. А еще через пару лет сами опросы будут другими. Знаете, как говорить? Опрос показал, что еще у нас кое-где порой есть кто-то, кто считает, что солнце не вращается вокруг Земли. 10 человек еще почему-то так не считают, выделяются из коллектива.
1: Хотя мы это видим глазами своими.
2: Конечно, тем более, что мы это видим.
1: Слева зашло, справа ушло.
2: Да, разумеется. А опросы, я вам скажу, вообще далекого будущего. Я уже надеюсь, вообще откажутся от этих, вот, от этого конкретного дурацкого опроса. Да, потому что все россияне будут точно знать, что солнце вращается вокруг Земли. И что там, что люди жили одновременно с динозаврами. А будут это знать, потому что к тому моменту все будут ходить на уроки истории. А на уроках истории будут показывать фильм Спилберга «Парк юрского периода». Откуда, собственно, это глубокое знание и проистекает.
1: Прекрасный документальный фильм. Целая франшиза этих документальных фильмов. А еще по поводу антибиотики не убивают вирусов. Тоже смотрели документальный фильм «Бандитский Петербург». Антибиотик там всех убивал. Ну, он людей убивал, как бы, да? С особой жестокостью. О вирусах уже как бы речи не шло.
2: Будут и это знать в будущем. Я вас уверяю, что антибиотик убивает всех. Ну и, конечно, будут знать из уроков по литературе, что гномы в «Белоснежке» и «Семь гномов» были черными. Тоже из фильма. Я видел кино «Белоснежка» и «Семь...» Ну, не гномов, а такие. Ну, размеры не гномовские были, а вообще, в принципе...
1: Ну, сам-то как гнома, а там все остальное не как у гнома.
2: Да, вы тоже где-то что-то видели?
1: Ну, это классика. Чисто в познавательных целях.
2: Прекрасно. Мир идет к своему абсолюту, к совершенству. Все лучше и лучше. Все больше и больше из нас тех, кто видит, наконец-то раскрыл глаза и увидел, что солнце вращается вокруг Земли. Но вопрос же не в этом. Смотрите, там в начале в новости, на мой взгляд, крайне некорректно. Да, был, вот не, эта формулировка уже не первый раз встречается, и она абсолютно неправильна. Когда говорят, что россияне поглупели. Это поэтому делают эти новостники, там, да, так сказать, кликбей, и ты все эти проклятые. Но, да, россияне, возможно, и думают, что солнце вращается вокруг Земли. Некоторых, может, их становится все больше и больше. Но имеет ли это отношение к глупости? Нет, это имеет отношение к образованию. Да? Причем к самому такому базовому, да?
1: Может, они вот этого не знают просто, да, элементарно? Зато, как говорят в народе, задним умом крепко.
2: А, кстати, в этом случае...
1: Вот это я совершенно никогда не понимал.
2: Ну, задним умом... Ну, подождите, как вы не понимали? То есть вы не знаете, что у вас есть и вот обычный ум, и есть задний?
1: Там отвечает за чувства. Я чую.
2: А, вы видите, что они вот правильно задом чуют, что солнце не так. Да. Так вот, вопрос не в этом. Это абсолютно некорректно, что они стали там глупее, поглупели. Не образован. Да, образование ужасное сейчас. Ну, что там греха таить? Да, ужасающее просто. И не только, кстати, в России. Везде более-менее так. Да, вопрос не в этом. Вопрос не в образовании, а вопрос в уме. Поглупели ли россияне, как говорят они? Действительно ли это так? Так вот, чтобы это нам понять, нам нужно, чтобы ты, наш дорогой замечательный эксперт, ответил нам на вопрос. А что значит умный человек? Что такое умный? Да, солнце вокруг Земли, не солнце вокруг... Как Широкомс говорил, может быть, солнце и вращается. В смысле, Земля, может, и вращается вокруг солнца, но мне в моем деле это не пригодится.
1: Да, возможно, какие-то истории, как бы, там, может, твои встречи с умными по-настоящему людьми, как-то они тебя, может, поразили своим умом как-то.
2: Да, вот какие-то примеры умных людей. Да, вот ум, может быть, ты сам умный, тогда в чем? Только не надо этого ерничания и шуточек, не надо ваших придумывать. Давайте серьезно поговорим. Сегодня какой день как раз?
1: Сегодня как раз-таки серьезный день.
2: Пятница. Вот, да. Обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Шоу.
1: Глава транспортной организации в Петербурге избежал уголовного дела после того, как вернул в бюджет более 400 миллионов рублей. Следователи установили, что с 2019 по 2024 год он занижал НДС в налоговых декларациях. Из-за этого бюджет недополучил более 220 миллионов рублей. После начисления пени и штрафа сумма выросла до 400 миллионов, которые руководитель полностью возместил. В итоге уголовное дело в отношении него прекратили.
2: То есть, подождите, то есть его отпустили, потому что он вернул деньги? А такой вопрос, а это вот со всеми так работает? Или только с чиновниками? Ну, то есть, смотрите, если, например, там обычный человек, значит, ограбил банк, да? Вот он решил ограбить банк, значит, врывается, вот как в голливудских фильмах это, значит, в банк, значит, кладет всех на пол, значит, берет из сейфа, сколько там было, 400 миллионов рублей, значит, берет бабки, валит с ними, да? Значит, приходит домой, а вечером такой выпивает, так, прикинет за жизнь там 400 миллионов к носу, раскается, приходит ночью в полицию и возвращает все деньги. Его тоже отпустят? Или эта мера распространяется только на чиновников?
3: На чиновников и есть нюанс. Смотрите, он нагнул систему всего лишь на какие-то жалкие 220 миллионов. Но потом, после начисления пени и штрафов, за это еще штрафуют, как бы, да, за то, что воруешь деньги, получилось 400. И как бы, у меня серьезный вопрос. Вот я когда, ну, там, начинаю там торчать как бы за ЖКХ, да, мне приходит пеня там 20 рублей, там, да, ну, при счете там несколько тысяч, там, да, понятно? То есть, а тут у него почти половина, что за жестокие такие законы? То есть, вообще,
2: такая,
3: 180 миллионов ему пени
2: за украденные, да, какие-то там, 200, да? Там, да, действительно, сейчас налоги такие, понимаете, вообще, как бы, закручивают гайки, конечно. Но просто, понимаете, вот меня другое волнует, вот, потому что, знаете, вот, например, вот в случае с ограблением, скажем, того же банка, да, вот там он один раз, да, грабанул и все. А тут же, там же что было сказано, что, значит, установили следователи, да, что в случае, значит, с 2019 по 2024 год он занижал НДС, ля-ля-ля. То есть он воровал с 2019 по 2024, 5 лет, и наворовал на 400 лямов. Кстати, не в каждом банке можно столько украсть, да, и его отпустили. Я пытаюсь понять, может быть, дело в его раскаянии искреннем.
3: Искренним и деятельным. Таким.
2: Да, то есть как он конкретно вернул? Ведь, судя по новости, он их вернул уже после того, как началось следствие. А возможно, знаете, даже после того, как охранник к нему в камере, знаете, с добрыми глазами так вплотную подошел с резиновой дубинкой. Вернешь? И тут ему стало, знаете, по-настоящему стыдно. Он покраснел, может быть, да, и, так сказать, даже со словами: «Ах, как мне стыдно, что я украл 400 миллионов, все их ему не отдал».
3: Ну, возможно, да, потому что, смотрите, воровал под 2024 год, а отпустили только в 2026 году, да, то есть через 2 года после того, как, пресекли его
2: мне
3: в
2: сразу стало стыдно,
3: да.
2: Нужно было,
3: да, то есть, да, стыд прочувствовать, да, раскаяние, отпустили. А куда они все деваются? Вот, их, вот когда отпускают голубя, на свадьбе, он куда-то улетает. А куда эти-то куда все как бы отпущенные? Куда?
2: Ну куда? Отпущенные, не опущенные, во-первых, да, не в тюрьму, а на волю. Полетел и поклевать. Все, тебя... Голубь, вы говорите, куда летит голубь? Клевать дальше. А здесь, понимаете, в связи с тем, что это же эта история про раскаяние. Его же отпустили как раскающегося, да? Он украл, но вернул. И так вот глава транспортной организации совершил путь нравственного очищения. Искупил, знаете, как говорится, муками совести и долгом перед страной и товарищами.
3: Вот же голубь.
2: Я, кстати, сегодня видел, как это было удивительно. Никогда такого не видел, как один голубь на другого навалил.
3: Вот такая вот у них там доминировал, властвовал, унижал. Такая жесткая конкуренция.
2: Вы про голубей или чиновников?
3: Про чиновников тоже.
2: Да, чиновников сложно.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.
5: Я тебя могну.
4: Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу трэш-пати в Телеграм и Макс-каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд, реклама.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Россиян накормят хрючевым. Бренд с таким названием зарегистрировали в Роспатенте. Под ним планируют выпускать молочную продукцию, какао и батончики.
2: Хрючево? Молочная продукция? То есть молочная продукция будет теперь градусов 40? Потому что я, честно говоря, был уверен, когда услышал слово «Хрючево», что это название вот той байды, которую вы по пятницам пьете.
3: Да вы совершенно вот дилетант в этом деле. Хрючево — это такое жорево. Такая жижа, такая густая.
2: И я про это.
3: Популярный в интернете такой мем «батинсуп». Батинсуп — это хрючево.
2: Вы в пятницу не на жореве, что ли, в этом смысле? Но почему так молочную продукцию? Что значит «хрючево»?
3: Это странно, конечно.
2: И главное, ну, странно не только и не столько это. Объясните мне, пожалуйста, а почему вот для нас, для россиян, они всегда для продуктов дают такие дебильные названия? Адские! Хрючево молоко! Слушайте, я что только не видел. Я видел там, значит, кетчуп или соус назывался хреновина. Значит, видел где-то, значит, горчица называлась выколи глаз. Я видел... закуску. Знаете, как называется? Догадайтесь, кстати. Закуска, значит, там, не помню, какой-то салат и перепелиные яйца. Как называлось?
3: Ну, какие-то не перепелиные яйца, а другие
2: да,
3: яйца.
2: Вот именно. Но какие?
3: Знаете, батины.
2: Как... Так, ага, если батины. Если батины, я бы даже не улыбнулся. Что, не видел, что ли, такого? Дедушкины яйца. Я вам клянусь. Почему дедушкины? То ли старые, то ли там... Хотя волосок там действительно какой-то был. Я видел чай. Знаете, как чай называется? Чай называется «Крепкая шишка». Я вам клянусь. И послушайте, и это все есть. Да, единственное, что, конечно, никогда не видел, это дедушкин хрен и яйца. Такого, вот такого.
3: Ну, хреновину-то видели?
2: Нет, хреновину, конечно, видел.
3: Дедушкины яйца, и будет
2: нет,
3: вам...
2: Такого, теперь это хрючево. Слушайте, они нас за кого считают? За отморозков каких-то, что ли? За кого? Которые, если, значит, молоко не хрючево, горчица не выколи глаз, а закуска там не дедушкины яйца, значит, то мы жрать не будем, что ли? За кого они нас принимают? За каких-то конченых, что ли? Кто не может даже молока попить, если оно не хрючево?
3: А что возможно, это действительно такой работающий, рабочий маркетинговый ход. Потому что, знаете, мы все перестали доверять таким прекрасным названиям. Веселый молочный. Да, а даже что-то побрутальнее, да? Вот, красивые такие, да? Вот такие.
2: Да,
3: такие,
2: это может быть.
3: Агуша.
2: Ну, вот, агуша это по-вашему брутально или не
3: нет,
2: очень?
3: Нет, это такое нежное. Такое, знаете, такое, ну, такая ванильная такое. Знаете,
2: а хрючево вы относитесь не... Я по мне, это как раз что-то брутальное.
3: Вот я и говорю, да. И вот.
2: А агуша, наоборот, мягенькая. Да, действительно. И вот этот веселый молочник, да. Видимо, действительно, это связано с маркетингом. То есть они считают, что мы на веселого молочника уже не ведемся. То есть на белую жидкость, произведенную из веселого молочника, да, мы уже не идем, да?
3: А кумыс хрючево зайдет на ура.
2: Значит, они считают, что это важно, что они о нас считают. Те, кто продают. Да, те, кто нам все продает. И услуги, и товары. Они считают, что если, значит, молоко, то хрючево, да? И значит, если чай глотнуть, то крепкая шишка, да? Хрен сожра. Мы, знаете, не сожрем хрен, если это не крепкая шишка деда с яйцами, который накидался хрючево и выколол соседу глаз. Вообще есть не будем. За кого они нас принимают? Нереально обидно. Я просто могу молока выпить.
3: Не взяли, бы молоко хрючево? Взяли бы.
2: Да я просто бы, да знаете, да просто глотнул бы и без хрючево.
3: Зачем мне... веселей.
2: Нет, ну, веселее с веселым молочником, но я это как раз не пил.
3: Ты с ним как
2: опасно. Опасно, поэтому не...
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: На предвыборные обещания денег нет. Депутат Сардана Авксентьева заявила об этом на первом заседании Госдумы нового созыва. По ее словам, во время кампании россиянам обещали ипотеку под 3%, повышение пенсии и социальных выплат. Однако средств на все это в бюджете недостаточно. Авксентьева также назвала одним из главных вызовов предстоящий рост тарифов ЖКХ.
2: На обещание денег нет, она сказала. То есть даже на обещание? Слушайте, раньше, да, у депутатов всегда после выборов там, да, тоже всегда оказывалось, что нет денег. Но у них раньше не было денег на исполнение обещаний. А теперь даже нет на сами обещания. То есть так все плохо, что даже пообещать, что ли, дорого?
3: Ну, мне всегда казалось, что обещание — это то немногое, что осталось бесплатным, да? Обещай не хочу. Бюджет не ограничен на обещание, потому что ничего не стоит.
2: Пока все стоит. Не, ну, может быть, ну, хоть что-то нам. Ну, ребят, ну, хоть что-то нам пообещайте. Мы же так любим. Нам много не надо, просто нам нужно что-то пообещать. Не знаю, ну, хоть что-то такое, может, небольшое, маленькое. Может, такое маленькое-маленькое обещание, крохотное. На которое много денег не нужно, может, рублей 200. Вот вы что бы хотели, чтобы вам пообещали?
3: Да я хочу, чтобы мне много обещали.
2: Не, ну хотя бы чуть-чуть. Они говорят, нет денег на обещания. Большие, может быть, маленькое какое-то. Вот я бы хотел, чтобы мне пообещали, ну, хотя бы Хрючево из предыдущей новости.
3: Ну, Хрючево всегда хорошо, да, да заходит.
2: Что бы вы еще хотели, чтобы пообещали?
3: Ну, так, чтобы рублей этого, на 150. Этого там, да, подсыпали там, этого
2: чуть-чуть,
3: там,
2: да, сыпали, да? Окей. Знаете, это что значит, депутат, значит, сказала, на предвыборные обещания денег нет, сказала депутат с интересным именем. И заявила она, как было сказано, об этом на первом заседании Госдумы нового созыва. И это, конечно, очень важно, что на первом заседании она об этом заявила. Потому что сразу на первом. То есть раньше, знаете, они там хотя бы, ну не знаю, такое говорили, ну на третьем заседании, там, ну на пятом. А тут типа, да, что типа кота за яички тянуть, да? Что там, знаете, как говорят, в час по чайной ложке, да? Сразу с плеча на первом заседании. Но тогда вот тут у меня вопрос. Если они уже на первом заседании Думы говорят, что на обещание нет денег, тогда что им делать на втором?
3: Ну они надеются. Что когда, если они заявят сначала самого, на самом старте, как бы, да, что нет денег, ко второму им денег дадут.
2: Да нет, кто? Ну, нет, нет, тут на это надеяться глупо. Нет, тогда хорошо, тем более, что они будут делать на третьем? Вот такой вопрос. Нет, ну хорошо, допустим, ладно, на втором можно, скажем, повторить первое обещание, да? То есть сказать, на обещание, денег нет. Помните, как песня была? «Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду». Так можно сказать? На обещание, денег нет, денег нет. А на третьем? Вот на третьем что?
3: А на третьем повезло, что в воскресенье. Выходной.
2: Ну, а когда будет понедельник на четвертом? А на четвертом можно сказать, а вот на первом заседании мы обещали, что денег на обещание нет. Вот мы обещание, что на обещание денег нет, и исполнили.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: В радио, к сожалению, нету кнопки «Стоп», но есть кнопка «Пауза». Эту паузу мы делаем, когда читаем ваши сообщения. Вы написали их, как всегда, тут целую кучу. Кое-что из этой кучки сейчас почитаем в эфир. Народные новости, мы это называем «Чего там?».
1: Ну, тут не кое-где, а в самой Российской Академии Наук заявили, что россияне поглупели. Что вот там стали верить всякую чушь там. Ну, мы, чтобы это опровергнуть или подтвердить эту мысль академиков, должны провести собственное исследование. А для этого нужно понять, в первую очередь, что такое умный человек. Не образованный, там, не эрудированный, да, а вот именно умный. О твоих, может быть, встречах с умными людьми, на примерах. И вот были такие встречи у наших слушателей. Вот человек с ником «Мастер» пишет. «Знавал я одного умника, собрал с населения деньги на дрова и свалил в Крым». Вот умный же человек.
0: Нет. Умный-то да, но я не верю, что он такой один в России.
1: Нет, он
0: не надо клеветать. Так я понимаю, но клеветать-то не надо. Но у нас у каждого таких по 10 на дрова. А я знаю на угольную фабрику. И не на одну. В этом смысле умников, конечно, слава богу, так сказать, да?
1: Ну, нет, умников именно, они умных. У нас хватает.
0: Хватает, конечно. А вы, кстати, как вы все-таки понимаете, так вот, ну, в скобках, что называется, апропо в хорошем смысле. А вот что это было? Приходит человек, дайте денег на дрова, да? Давайте соберем все вместе, ну, да, деньги на дрова.
1: Ну, хороший сбор же,
0: а
1: да?
0: Зачем их собирать ему?
1: Ну, чтоб как бы... Нет, он как сказал, я человек ответственный, я там, не знаю, там, старший по
0: дровам.
1: Да,
0: по дровам. То есть был такой старший, главный дровяной, дровосек, да?
1: И при этом генерал. У него была мечта свалить в Крым. Но этого не было денег, пока он не собрал,
0: да,
1: деньги,
0: понятно,
1: на дрова.
0: Нет, ну, скажите, вот вы бы дали главному дровосеку, дровосеку-полковнику, или как-то он там, дровосеку-генсеку, да? Генсек-дровосек. Пришел вам, к вам... Давай денег на дрова. Вы бы дали?
1: Ну, смотря какие аргументы бы он приводил. Если действительно человек реально умный, он бы меня развел. И вас бы развел, что вот,
0: вот это
1: дрова нужны.
0: Да. Скоро... Нет, конечно, нужны. Скоро вам, да, дрова нужны. Вы скоро в дрова. Уже пятница,
1: зима, зима скоро, как бы. Зима.
0: Да, у вас уже скоро 21.00, да? Ну, давайте... Вот знаете, у вас как работает сейчас
1: мессенджер? Так, ни шатка, ни валка.
0: Давайте-то я почитаю, я поэтому и спросил, что у меня тоже так же. Значит, пока у меня работает, читаю. Ну, чё, пишет, вот, человек пишет, его называют куриной головой, он называет, и он пишет, у меня есть такая мысль. Это всегда немножко так немножко грустновато, когда человек так начинает свое сообщение, но мы же сами их спросили про ум. Поэтому начинай так, у меня есть такая мысль, что Земля не круглая, но и не плоская, она типа в форме куба, а Солнце — это оптическая иллюзия. Ну, слишком умный какой-то, да? Прям совсем такой умный.
1: Вот такой, разработал серьезную теорию.
0: Разработал, да, все разработал.
1: Не то, что как Юрий Лоза взял как бы общеизвестную теорию плоской Земли, а тут все это продумал.
0: Давайте, нет, сейчас мы тогда, нет, такому умнику нельзя не позвонить, тем более в такой теме, если я смогу набрать. То есть... Что такое, 9... Это что такое за регион? Нет, я не смогу туда позвонить. Это не наше. Ну, 5-2-3, что такое?
1: Не знаю, 5-2-3.
0: Нет, такой умный, 5-2-3, это не в смысле я ему, это его оценки, а...
1: А вот смотрите, вот такое, тоже такое четкое такое, лаконичное, литое определение умного человека. Кирилл пишет. Большой ум — это не в кабину дать, а объяснить по-джентльменски, что оппонент не прав. То есть, чтобы дать в кабину, большого ума не надо, да? То есть,
0: ну, как сказать, ну, смотря как дать. Нет, послушайте, дать можно в кабину по-разному. Может так дать, что тот поумнеет.
1: Ну, а ты-то не поумнеешь сам.
0: А то, что ты другого сделал умным, это что, мало?
1: Ну, это да.
0: Мы же для этого и бьем. Чаша говорит, я... Зак, ты что его побьет? Да, чтобы, да, чтобы для ума. Помните, эй, там, подай-ка ты ему еще для ума. Ну, вот пишет, например... Вот, я не знаю, к чему вот некто Евгений Юрьевич пишет. Чё за... У вас экстрим? Ой, мы вас слушаем в общественном месте. Давай без похабства. Сейчас, секунду. Нет, это, конечно, большая для нас ответственность и честь, что слушают нас в общественном месте, а не как обычно, да? Обычно же в каком месте нас слушают?
1: Через репродукторы на почте, да?
0: На
1: центральной.
0: Дайте я его позвоню. Сейчас. Вам кажется, в каком общественном месте он?
1: Сейчас узнаем.
0: Нет, а вам кажется как?
1: Ну, не знаю, может быть, какая-то картинная галерея, там, не знаю, там... Центр молодежи и студентов какой-нибудь.
0: Наверное, может быть, сейчас в Малом Драматическом. У Додина, да, где-нибудь на репетиции?
1: У Додина.
0: Так, сейчас. Кто это был? Евгений Юрьевич.
2: Алло.
0: Так я себе примерно и представлял Евгения Юрьевича. Евгений Юрьевич!
2: Ну, здорово.
0: Ну, здорово, дорогой. Да. Значит, давай так, вот без обиняков, что называется, без лишней фигни. Ты нам выкатил, значит, предъяву, и очень важную, что мы, кто бы вы ни были, ну, видимо, ты, Евгений и Юрич, да, вы слушаете нас в общественном месте. Что это за общественное место, где вы нас слушаете-то?
2: Да. Ночь на дворе, да.
0: Ночь, да. Ночь на дворе и что?
2: Что?
1: А вот что?
2: А что, вы ничего не поняли, да?
1: Нет. В каком ты общественном месте?
2: Да? А, ну, я бы сказал так, что несколько отвлекайте. Но, кстати, секундочку, я сейчас немножко
0: ничего,
2: в сторону.
0: Ничего. Сейчас он в сторону отойдет, подожди, подожди. Только недолго, потому что, понимаешь, я понимаю, что нужно быстро все это сделать, да, так сказать. Если дергаешь, то быстро.
2: Ну, короче, знаешь, что мне надо будет? Да? В следующий раз я тебе напишу кодовое сообщение.
1: Так.
2: Вот. Ну, к примеру, алло, полиция, да?
1: Алло, полиция, так.
2: Ну, должен мне будешь перезвонить, представиться моим участковым и вызвать срочно меня, чтобы мне было...
0: Я абсолютно все записал. Я вижу, Кривов тоже записал.
1: План хороший, да.
0: Это отличный план, дорогой мой. Не то чтобы я как бы все тоже понял, но это же и не важно. Ведь есть же такая штука, как пятница, вечер, да? Настроение уже легкое. Ты в общественном месте сейчас, судя по всему, правильно? Ведь ощущается, что на площади, на большой, на какой-то.
1: Ну, хочет, да? Судя по всему, Евгений Юрьевич из этого общественного места сдрыснуть.
0: Да, я понимаю. Как
1: полицейский, и его вызвали к себе.
0: Будем все сделаем. Сейчас мы всем скажем, нашему программу, нашему... кто у нас главный по таким вещам?
1: Я здесь буду, я беру на себя ответственность.
0: Все, мы все сделаем, чтобы вытащить Евгения Юрьевича из общественного места. Но, мне кажется, это кто общественное место, где, ну, вот, а где вот таких нет. Да, вот нас тоже вытаскивают.
1: Ку-ку.
0: Сколько это сейчас примерно?
1: Сколько? За полночь.
0: Да, пора уходить.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Студентка 3 недели училась в университете, а потом узнала, что вообще не поступила. 21 день девушка ходила на пары в РГПУ имени Герцена, получила студенческий и даже взяла кредит на учебу в Петербурге. Но во время очередной лекции ее вывели из аудитории и сообщили, что зачисления не было. В ВУЗе заявили, что девушка не прошла конкурс, а заключенный договор сам по себе не гарантировал поступление.
2: Так вот, это и есть ее первое образование, ее первый университет в жизни. Это первый урок. Знаете, как работают наши университеты? Я бы даже сказал, это урок бесценный. И это урок того, что если тебя зачислили, и ты заплатила за обучение, и 3 недели училась в университете, это еще не значит, что ты поступила. Ну, мало ли что. Ну, проучилась там сколько? 21 день, ну, всякое бывает. Вот если бы она отучилась 5 лет, а потом ее вывели, сказав, что она не поступила, это уже хуже, потому что в этом случае ее бы уже вывели с образованием РГПУ имени Герцена высшим.
3: Ну да, но все равно как-то жестковато, смотрите, вывели из аудитории. Ну что, нельзя было дождаться перемены, когда пара закончится, и нормально к ней тихо подойти на переменке, сказать, там, Мариночка, там, знаете, вот...
2: Как узнали, просто, нет, как узнали, так и реагировали.
3: Как однокурсников.
2: Конечно, а как еще? Ну, 21 просидел и день, ну, надо срочные меры предпринимать. А, то есть, она еще даже, что там, взяла кредит, как было сказано, да, чтобы заплатить за учебу, и, видимо, заплатила, я так понял, ну, да, наверное. Ну, раз она училась. То есть, значит, еще раз. Ее вывели, а денежки нет, да? То есть, а денежки так легко не выводятся. Денежки там остались,
3: ну,
2: да?
3: Ну, подождите, ну, конечно, ну, тут не надо с кондачка это все, знаете, рубить с плеча вот эти денежки. Подождите, ну, ты что, с деньгами нужно разобраться.
2: Да. Нет, это ее нужно срочно вывести, а с деньгами такой спешки нет, да?
3: Просто срок вывели.
2: Да. Нет, что? Надо быстро. Не, ну, деньги-то терпят, сколько там можно, да? Это же не то, что... Ее надо быстро вывести, а деньги можно там лет через...
3: А знаете, как я видел эту новость, как они узнали, что она не поступила? Ну, администрация. А просто посмотрели у себя на сайте. То есть неожиданность такая.
2: Кстати, это такой очень это эффективный
3: способ. Ух ты, блин, смотрите, она же не поступила.
2: Так, значит, сайт полезная штука, университет работает. Но, и смотрите, и она сколько там, значит, 3 недели училась в университете, потом узнала, что не поступила, да? Да, и сколько там, 21 день она ходила на пары. А почему именно 21 день? Может быть, это типа очко? Типа, 21 день сходила, вот очко, как бы все. Ну, как мы знаем, знаете, не очко обычно губит, а администрация наших вузов.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Артемий Лебедев сделал новый логотип для Лужников. Вместо прежней эмблемы теперь две красные линии, одна прямая, другая изогнутая, и название олимпийского комплекса. В студии объяснили идею так. Дуга – это движение, а вертикаль – пауза. На разработку айдентики ушло 228 дней, а еще 276 дней студия потратила на навигацию по территории и стадиону. Стоимость работ не раскрывается.
2: Еще бы! Потому что стоимость работ раскрыть, очевидно, намного сложнее, чем вот эту хрень нарисовать. Там, наверное, такая цифра. Это тебе не дуга и пауза. Это черточка и нули. Такое, знаете, раскрыть — это реальная работа вам, а не это. Не раскрывать. Ну, вы бы раскрыли?
3: Да нет, ну слушайте, понятно, что люди работали больше года. Конечно, они... И причем это не кто-то там, не дворники убирали, трудовые мигранты, а целый Артемий Лебедев со своими сотрудниками. Там, это ж там... Там деньги, конечно,
2: так. Конечно, деньги, разумеется. Ну, то есть, извините, значит, и то есть его контора нарисовала две линии за 228 дней. И, значит, ну, то есть, а до этого была одна линия, да, а он пошел по парадоксальному пути и сделал две, правильно?
3: Ну да.
2: И красные. А вот интересно, а во сколько обошлась одна линия? Я надеюсь, там не меньше 20 миллионов. Тем более, что, как вам сказано, одна прямая, а другая изогнутая. А это, кстати, вот не очень понял. А это он изогнутую линию выпрямил или, наоборот, прямую изогнул?
3: Не, ну, я не знаю, я не дизайнер, но чувствую, что интуитивно, что изогнутая, конечно, дороже. Там, на
2: конечно, ну, разумеется.
3: Прямая,
2: да. Дурак. Она еще и красная. Это же надо покрасить в красный валиком, да? А потом высушить, да?
3: А вы видели этот логотип?
2: Ну, я где-то, кстати, где-то проносился, да. А вы можете прямо сейчас...
3: Да.
2: 28... У меня нету 228 дней, чтобы... А, вы уже нарисовали?
3: Да, пожалуйста.
2: Небесная красота!
3: Он как-то несколько напоминает букву «Л». Типа Лужники, чтобы...
2: Окей, а скажите, а в чем ваш секрет? Смотрите, они рисовали 228 дней, вот а я, вы...
3: Да,
2: как
3: я,
2: это
3: да,
2: так
3: вот
2: случилось?
3: Знаете, это мое объяснение, потому что до этого же как бы этот логотип не видел никто. Лебедев его придумал. А я жалкий плагиатор, да? Ну, то есть, ну, человек, который, ну, такой косплейщик дизайнера. Я увидел и нарисовал.
2: Просто, это же не
3: я додумался до него.
2: Дурак, конечно, так сделал. А додуматься до него... И, значит, в студию, как было сказано, в студии объяснили идею так, что дуг... Дуга, значит, одна дуга... Сейчас. Дуга — это движение, да, а вертикаль — это пауза. А что значит объяснили? А это у них вот какой-то есть специальный отдел, который занимается объяснением? То есть одни рисуют, а другие объясняют,
3: конечно,
2: что это, да? И знаете, и тогда, ну, видимо, вот этот объяснялочный отдел, он самый главный. Потому что как объяснишь, столько и получишь.
3: Ну, это, конечно, то есть они зарабатывают...

0: вертикаль — это пауза. Хотя, конечно, что же еще? Мы же все с детства знаем, что вертикаль — это пауза, а дуга — это движение, правильно? Ну, как... Что же еще? Вечное движение, как в школе учили. Дуга — это движение. А куда мы движемся по дуге?
1: Ну, куда-то вот по жизни мы движемся, да?
0: А потом пауза. Да, а потом стоп. Но, значит, и что там на разработку айдентики? Еще это важное слово. А у вас есть айдентика?
1: Что за, блин, айдентика? Ну, я понимаю, что там идентичность какая-то. Айдентика? Ну,
0: вот у вас хоть грамм айдентики был?
1: Великий вот, человек, Артемий.
0: Абсолютно.
1: Великий. И хотя, вот знаете, вот мы как-то... Вот раньше мы как-то к нему с большим уважением относились. Когда вот еще в нулевых, я помню, в интернетах в этих, его называли не просто Артемий Лебедев, а без этого, без фамильярности, его называли Артемий Татьянович Лебедев постоянно. То есть мачество использовали.
0: Пора,
1: да,
0: вернуть.
1: С уважением.
0: Да, как, да. Потому что, конечно, за это...
1: Он вам не Артемий.
0: Да, а если уж не... Артемий Айдентикович Лебедев. Ну и, значит, на разработку этой айдентики, что бы это ни было, ушло 228 дней, 276 дней студия потратила на навигацию по территории стадиона. Значит, я не очень понял. Значит, 228 дней это они потратили на дугу, а 227 дней им не хватило, нет? За 227 дней дугу не нарисовать?
1: Ну-ка, дело-то непростое, это же дизайн, понимаете? Ну, дизайн этого,
0: да? Понятно.
1: Это то, что мы рисуем на заборе возле бани, это не дизайн. Это дизайн.
0: Это мы делаем от души, бесплатно. Понимаете, это чем отличается профессионал от любителя? Ну, окей, хорошо. И 276 дней потратили на навигацию территории. А это типа, я не очень понял, а это типа что, они 276 дней ходили по территории Лужников кругами, да?
1: Нет, или что? Не только по самому стадиону, а на прилегающих территориях. Они большой охват, они вокруг все еще осмотрели, там, такие там, там, не знаю, аллеи, там, кусты, там, деревья.
0: А зачем?
1: Ну, как, ну, надо что понимать, чтобы прочувствовать, знаете, вот такую, вот, ну, там, магию места, да? Чтобы,
0: нет, конечно, это я понимаю, работа сложная, но интересная, но зачем, что они искали? Может быть, они искали хорошую дугу, такую добротную дугу.
1: Ну, вдохновение, знаете, там.
0: Ну, вдохновение, не знаю, нашли, нет, но уверен, что дугу нашли очень хорошую. Миллионов там за 20.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Kanye West заработал на россиянах 1,5 миллиарда рублей. Именно такую сумму в качестве предоплаты рэпер получил за концерт в Петербурге. Как пишет Фонтанка, выступление сорвалось по вине организаторов, поэтому по условиям контракта ей не обязан возвращать полученные деньги.
2: То есть это для Kanye West, я так понимаю, был лучший концерт в его жизни. Точнее, просто бабки без концерта, да? Это вот тот самый удивительный. Да. Я представляю эмоции Kanye West. То есть этот Kanye West, наверное, думает, что Россия — это какое-то волшебство, это сказка. То есть чувак получил 1,5 миллиарда, значит, предоплаты, и все, можете куда не ехать. То есть просто подарили 1,5 ярда. И это, конечно, самый сказочный, это самый волшебный бизнес, да? То есть Россия — страна чудес, он думает. Здесь миллиарды дают просто так, за красивые глаза черные. У Kanye West же они черные. И, кстати, не только глаза, но и веки. И, кстати, помните, вот это, как эта песня была там? Черные глаза, умираю, черные глаза, только о тебе мечтаю, черные глаза. А Kanye West, может быть, даже эту песню и поставили?
3: Да зачем ставить? Вот найдено решение. Это же Айдамир Мугу. Надо Айдамира Мугу привести в этот самый...
2: Вот, конечно, у него глаза уже черные, да. Черные. Ну, поет про глаза черные, как у Kanye West, а может, про него и поет.
3: Да. Ну, у нас у всех купивших билеты, какого-нибудь мы все являемся, да, как бы 1,5 миллиарда, да, как бы там... У нас есть надежда. Там было сказано, что она забрезжила легкая, что Kanye West может не отдавать деньги. Ну, может же и отдать. Ну,
2: вот есть же. Вот это важно. Тут важно. Смотрите, во-первых, давайте разберемся с суммой. 1,5 миллиарда, во-первых, это не так уж и много. Ну, на что бы мы их здесь, черт побери, потратили? Что, на Алексея Гомана, что ли? Он столько не стоит, да? Ну, сколько? На что? На зарплату учителям? Ну, это всем учителям России, ну, не знаю, ну, всего там на полгода, не больше. А тут, понимаете, целая мечта Kanye West.

0: да? Ну и да, и это первое. Ну, не так жалко. Ну, а если вы хотите забрать, то есть по условию.
1: Ну, не забрать, не, может, не насильно.
0: Он так нет, нет. Фильм мне подсказывает, что он не отдаст. А тут надо как-то хитрее. А что если Канье Весту кого-нибудь послать? Чтобы он отжал деньги. Но только как, не какого-нибудь, а какого-нибудь тоже из певцов. Вот кто у нас из певцов здоровый? Стас Костюшкин.
1: Да он уже старый, Джиганос.
0: А помните, у него был какой костюм бодибилдера надувной? Да. Если он с ним в нем приедет.
1: Джиганос с Сайгой нужно послать. Ну, с этим, с его... Винторезом. Ну-ка, скоро
0: он сейчас сам из больнички, только нет. Ну, но, в любом случае, неважно. Новость, конечно, хорошая, потому что Канье Вест стал богаче на, сколько там, примерно там, 15-16 миллионов долларов, да? Организаторы тоже довольны всем этим. Ну, а мы тоже же чувствуем себя как бы, да, супербогатыми, что мы можем себе позволить просто так подарить Канье Весту 1.5 ярда. Это же и ваши, возможно, деньги.
1: Да, конечно, мои. Я там вип-ложи там...
0: Да нет, даже сегодня купили. Ну, откуда вы знаете? И подождите, вы что думаете, они на 1.5 миллиарда уже купили? Они предоплату дали до начала. Значит, возможно, эти деньги откуда... Вот вы не чувствовали, что... Давайте вот все-таки гордиться, чувствовать, что и наша причастность...
1: Можем, да.
0: Что можем позволить на чай Канье Весту. Или он чай не пьет?
1: Пусть подавится нашими деньжищами.
0: А вы думаете, он деньги эти...
1: Да.
0: Что-нибудь подавится. Нет, так на чай не дают. Канье Вест. Хлеб, соль, 1.5 миллиарда. Что мы еще ему?
1: Можем? Соль.
0: Соль без хлеба.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свои узкие разъемные штаны-челки, прикрепленные к поясу шнурками, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, горячие новости из регионов. Ну, не горячие, но все-таки для нас новости. Вы будете смеяться, но долгое время в Петрозаводске у детской площадки на Куковке, или Куковке уж, извините, ваше шоу звучало из репродукторов. Долгое время.
0: Может быть. А, долго, не то, что разовые там тревога, сирена.
1: А просто, да, вот.
0: А что случилось?
1: Из репродукторов. А что случилось, что перестало звучать, да?
0: Нет, в Кук, если там на Кукановке, я еще понимаю, как было сказано?
1: Куковки.
0: А, в Куковке. Куковки или
1: Куковки?
0: Нет, а, то вообще не понимаю. В Куковке еще куда? Я могу себе представить наше шоу через репродукторы в городе Пуковка. Более-менее.
1: А это в Петрозаводске на Куковке. А вот еще из других...
0: А зачем мне? Просто я хочу, я бы позвонил, но просто времени уже нет. Просто давайте сами тогда думать. А
1: ну просто весело было.
0: А что происходило? В репродукторах шоу?
1: Да,
0: а...
1: собирались наши слушатели на детской площадке. Они же любят тереться на детских площадках, да? Там вот,
0: конечно, где же еще?
1: На качелях там, да, на каруселях. Там,
0: с бутылкой кефира, полбатона.
1: Да, и там у них это что? А вот более грустные новости из другого региона. В Кемерово эфир быстрее, чем онлайн.
0: Так это Кемерово, чувак! Там все быстро!
1: Эфир ускоренный.
0: У меня был один человек из Кемерово, реально приезжал. Он вот такой быстрый. Скорость была...
1: А быстрее, чем онлайн.
0: Ну, просто, может, там эфир дорогой, надо быстрее, знаешь?
1: Чем онлайн, да?
0: Подожди, как я не понял, что называет онлайн. Ну, типа, в интернете. Согласитесь, чем быстрее пройдет эфир, тем меньше денег.
1: А, то есть мы закончили уже как бы в интернете, да, а онлайн по радио мы еще не закончили.
0: Там уже полчаса назад как что идет? Тимбокс или что сейчас?
1: Да.
0: Так, ну, а вот, кстати, тут... Сейчас.
1: Не надо.
0: Кислота, это я не буду.
1: И это тоже не надо.
0: А это, а попробовать, может, вот это? Ну, давайте последнее вы, ладно, тогда.
1: Ну вот по поводу умных людей. Умные обычно стоят около бэхи последней модели и по телефону разговаривают постоянно. Вот у нас вот на парковке сейчас стоит бэха. Вот я точно, вот Радио Рекорд такой большой внедорожник. Я потом поговорю по телефону, я умный?
0: Только так. Ну, в 90-х это было действительно, это была мера... Ума, а вот Фока пишет, Чпока, так себя называет человек. Ну вы, блин, даете, посмотрите на себя в зеркало, и вы их там увидите. Это Крем-Хруст, остроумнейшие люди. Не понял, в зеркало посмотреть, чтобы увидеть кого-то?
1: Я уже
0: Этого мы уже не узнаем. Да. Все, потому что... Что? Все?
1: Потому что все, да.
0: Да, все, товарищи. Вы знаете, что встречаемся, сами знаете, где, что там есть.
1: Юмор,
0: пора немножко юмора,
1: да? А вот юмора, что в
0: Кемерово, да? Это прямая трансляция из Кемерово. Там уже полчаса, как Юмор ФМ. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст Шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Эвас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 15 октября 2026 года.
0: Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт. Без суеты и переплат. Телефон 8-846-275-25-25.
2: Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме четвертого месяца, когда платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте gk.lastochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
3: Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
4: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-0505.
2: Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд Мегамикс.

0: Рекорд реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Из главных треков недели это...

0: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
7: Спецпредложение действует 5-11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10, 31 октября, 21 ноября. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. УГРН 1086-37-133-30.
8: Рекорд Мегамикс.

0: вами MC Жан. Мы начинаем еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат самые крутые, самые убойные танцевальные электронные хиты радиостанции «Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. А я, MC Жан, ведущий «Классики рекорда», отправился в двухнедельный тур со своими клубными авторскими хитами лучшей танцевальной электронной музыки. Что ж, следите за новостями на моих страничках в сети. И давайте начнем «Классику рекорда», как обычно, крутым убойным суперхитом нулевых. Поверьте, их сегодня в программе будет много. Больше движения, громче музыка, мы начинаем.
1: «Классика рекорда».

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Эвас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ 111-774-668-98-40-0+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это Авито авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

рождения RefGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RefGosh.

0: Этот выпуск «Классик Рекорда» и другие выпуски уже можно скачать в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд», а также на официальной страничке www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. А я люблю вас, ваш MC Жан. Услышимся через неделю.
1: «Классика Рекорда».

где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, прямо сейчас в эфир рекорда врывается рекорд Пази. Это значит, что на протяжении 2 часов мы будем с вами наслаждаться кайфовым саундом, классной музыкой. И здесь все это будет происходить в компании со мной. Меня зовут Саша Ашмарин. Долго разговаривать не буду, вы и так все прекрасно без меня знаете, поэтому давайте сразу приступать к музыке. Мы начинаем рекорд.

Lo-Fi House. Вот так вот. Давайте сравним, какие у вас избранные радиостанции есть. И вот мои, вы уже, в принципе, знаете. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда, какие у вас радиостанции находятся в избранном. Кстати, написать в чат мобильного приложения Рекорда можно тоже через наше приложение Радио Рекорд. Поэтому, как видите, хорошее, классное приложение, которое дает вам не только коммуникацию, но и доступ к огромному количеству классной музыки, которая разделена по жанрам, форматам. И вы уж точно найдете то, что нравится точно именно вам. Мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков уже ждут вас прямо сейчас.

Парти, здесь у микрофона Саша Ашмарин. Если вы живете по московскому времени, значит, время у вас уже за полночь. С этим я вас поздравляю. И уже сегодня мы наконец-то с вами встретимся на фестивале «Белая снежная королева». И особо, кстати, приглашаем девушек в зеркальную зону «Радио Рекорд». Там мы выберем снежную королеву, обладательницу самого стильного белого образа. Победительница отправится на бэкстейдж, встретится со звездами фестиваля и попадет в соцсети «Рекорда» и «Белой». Встречаемся, напомню, уже сегодня в 23:30. В зоне «Радио Рекорд» на фестивале «Белая снежная королева». Еще час в нашем с вами распоряжении есть, поэтому «Рекорд Пати» продолжается. Поехали!

середине второго часа Рекорд Пати. Ребята, вам быстренько напомню о том, что у нас есть специальный телеграм-канал Рекорд Плейлист. Называется. Заходите, пожалуйста, туда, если хотите слушать записи подкастов и шоу, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. И главная фишка этого телеграм-канала, которую лично я использую, когда куда-либо собираюсь ехать в дальнюю поездку. И еще, если у меня там вдруг не будет интернета, то я точно знаю, что мне будет что послушать. Потому что там можно загрузить в кэш мобильного телефона любой выпуск, который вам понравится. Вот, к примеру, большой выпуск с Виолетт Рекорд Пати, и его загружаете на свой мобильный телефон и слушаете, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались. Вот так вот, представляете, классно, классно. Телеграм-канал Рекорд Плейлист работает для вас. Мы же продолжаем Рекорд Пати, еще 30 минут в нашем распоряжении есть.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд ДЖ.

0: Ну что, ребята, пришло время завершать рекорд-пати на сегодня. А далее по курсу настоящий мастодонт в мире электронной музыки Армин Ван Бюрен. Меня зовут Саша Ашмарин. Обещаю вернуться уже в воскресенье. Подытожим эти выходные. Как вы их провели, тоже это обсудим. 9 вечера по Москве. Если быть точным, появлюсь здесь снова. Пока же с вами прощаюсь. Напоминаю, что увидимся мы с вами воочию сегодня вечером уже на Белой. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.
1: Рекорд-пати.
2: Yeah.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a stage.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Dance Weekend. Только музыка.